тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержим в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 2 июля, и наша тема сегодня – «Навещайте сирот». И наш стих – послание Иакова 1:27, где автор пишет: «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть…» И далее он говорит нам, «чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях». Вы хотите совершать Божьи дела? Вот простой способ. Иаков называет это чистым благочестием, которое непорочно перед Богом. Сложно ошибиться, если вы делаете это. Делаете что? Обращать внимание. Заботиться о сиротах. Это греческое слово «епископос». «Презирать» — это греческое слово «епископос», которое означает «смотреть», обращать пристальное внимание, чтобы узнать, какие меры нужно предпринять, когда вы увидите нужду, чтобы восполнить ее. Итак, когда Иаков говорит нам о том, чтобы презирать или навещать сирот, то это сказано о том, чтобы наблюдать за ними, изучать их, узнавать, какие у них нужды, и делать все возможное, чтобы их восполнить. Это и есть чистое и непорочное благочестие перед Богом. Подумайте об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы поговорим о дерзновении, возникающем на основании моих достижений в Боге или на основании Его исключительной милости ко мне. Как оказалось, угождая Ему и получая Его одобрение, я рос в дерзновении, привыкая к Нему все больше и больше. Наша дружба крепла, и было время, когда я называл Его своим другом, потому что Он делился со мной, сокровенным своим. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Евангелие Иоанна, 15 глава, 15 стих. Здесь и произошел сбой. Рухнула моя цитадель. Я был так увлечен нашей дружбой, что забыл свой настоящий статус. Я тварь, а он творец. Я глина, а он горшечник. Оза так привык к ковчегу Божьему, который стоял в их доме, что с чистым сердцем протянул руку поддержать его, когда валы наклонили телегу. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение. И умер он там, у ковчега Божия. Вторая книга Царств, 6 глава, 7 стих. Разбилась иллюзия дружбы с Богом. Молодого человека похоронили и тихо разошлись по домам. Царь отклонил идею вести ковчег к себе в город. И все-таки что плохого в достижении высшего звания, в угождении военачальнику и вытекающем из этого дерзновении? Если это не путь, то что тогда путь? Я сделал главный вывод из этого горько-сладкого опыта. Господь отказывается строить со мной какие-либо отношения на основании моих достижений. Тем более, если достижения эти в Нем соделаны, потому что других достижений, кроме позора и грехов, у меня не имеется. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council for World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации.

Легионер-министр из Канады совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Легионер-министр из Канады заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, Церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 2 июля. Вера, а не чувство. Ибо мы ходим верою, а не видением. Второе послание Коринфянам 5:7. Библия учит нас жить верой, а не тем, что мы видим и чувствуем. Тем не менее, в отдельных случаях Бог использует обстоятельства, чтобы указать нам направление. Например, когда мы с Дэйвом почувствовали, что Бог побуждает нас начать телевизионное служение, никто в нашей семье не знал, как создавать телевизионные передачи. Кроме того, у нас не было денег для того, чтобы начать вещание. У нас не было возможности самостоятельно отыскать нужную сумму, и мы положились в этом на Бога. Если бы мы написали всем своим друзьям и партнерам об этой проблеме, но не получили бы помощи, мы бы не смогли сделать следующий шаг. Какой бы сильной ни была наша вера в то, что нам следует идти на телевидение, мы ничего не могли предпринять без денег. Мы верили, что Бог побуждает нас к этому, но нам нужно было, чтобы Он также использовал обстоятельства. Есть разница между верой, глупостью и самонадеянностью. С нашей стороны было бы неразумно влезать в долги, чтобы создать передачу. Предположим, женщина молится и чувствует, что ей нужно работать, чтобы семье хватало денег на проживание. Она решает найти работу, но у нее двое маленьких детей. И если ей не удастся найти хорошую няню, ей придется пересмотреть свои планы. Если Бог не позаботится об этом обстоятельстве, она не сможет осуществить задуманное. Возможно, Бог тем самым покажет ей, что ей пока лучше оставаться дома с детьми, нежели работать. Мы живем верой, однако нам следует просить у Бога мудрости, чтобы понять, когда следует проигнорировать то или иное обстоятельство, а когда нужно видеть в нем Божье указание. Божье слово на сегодня. Уповайте на Бога, но не теряйте при этом благоразумие. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: Слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Служение «Слово благодати» представляет программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
2: Как помочь мужу выйти из духовного кризиса?
3: Очень сложный вопрос, потому что духовные кризисы бывают разными. У них разная природа, разная глубина, разная степень. Или это глубокий кризис веры вообще, или же это кризис во взаимоотношениях, которые возникли у человека с кем-то. Или же это кризис в конкретном вопросе, с каким-то грехом, с которым человек не может бороться, не может побеждать. И вот во всех этих сферах, конечно же, есть некоторые общие принципы, как мы можем поступать, есть некоторые более специфические вопросы, которые могут отличаться в каждой ситуации. Прежде всего, Священное Писание говорит нам об общем отношении жены к мужу. Самая первая задача, которая стоит перед каждой женой-христианкой, это в создании правильной, здоровой, мирной атмосферы, доброй атмосферы в доме. Именно об этом мы читаем в первом послании Петра в 3 главе, где сказано о том, что жена, она без слова может приобретать мужа посредством своего богобоязненного и чистого поведения или своей жизни. И там дальше написано конкретно, когда увидят ваш кроткий, молчаливый дух, эту внутреннюю красоту, которая есть. И дальше сказано о доброте, о добром сердце. То есть создание атмосферы правильной, атмосферы веры, атмосферы богобоязненности, атмосферы упования на Господа, атмосферы надежды, атмосферы оптимизма и доверия Богу. Это очень важная составляющая, которая может или помогать, или же наоборот осложнять жизнь или же духовные искания, духовные процессы в сердце любого человека, ну и в данном случае, если речь идет о муже, то, конечно же, мужа. Кроме того, Священное Писание говорит еще о нескольких подходах, как мы можем помогать друг другу, и в данном случае жена может помогать мужу преодолевать духовные кризисы. Но прежде всего это молитва. Я знаю, что люди, многие люди, они как-то так очень недооценивают роль молитвы. И даже когда спрашивают у меня иногда, говорят, только не говорите о том, что нужно молиться, мы уже это знаем. Вот, к сожалению, мы это знаем плохо. Почему знаем плохо? Потому что из того, что говорит Священное Писание, и из моей многолетней пастырской практики, я это вижу снова и снова. Человеческие души могут измениться только под действием Божьего Духа. Только тогда, когда Господь подействует. А Господь действует, конечно же, через свое Слово, но самый большой инструмент, который может помочь или может активизировать Божье действие, это наша молитва. Так сказано много раз, молитесь друг о друге. Сказано о том, чтобы мы могли приносить Господу в молитве, сказано, идите к престолу благодати, чтобы обрести благодать, получить милость и обрести благодать для своевременной, благовременной помощи. Много сказано в Писании и молитве. То есть молитва, на мой взгляд, существенно недооценена в этом вопросе. В действительности, если вы хотите, женщина, хотите повлиять на своих мужей, хотите повлиять на своих детей, самое первое, что я бы сказал, больше молитесь. Молитесь от сердца, молитесь с постом, молитесь днем и ночью, молитесь всегда, молитесь духом, молитесь постоянно. В Писании сказано об этом. Это в действительности мощнейший инструмент, который силен изменить человеческую душу. Кроме того, что вы можете делать? Вы можете каким-то образом мягко поощрять вашего мужа к тому, чтобы он искал этих ответов, чтобы он те ответы, которые есть уже, чтобы он был готов их воспринять, чтобы он ознакомился с ними. И здесь, конечно, нужно быть очень деликатным. Почему? Потому что обычно в таких ситуациях люди очень чувствительны к какой-то форме давления. Очень важно всегда для всех, а особенно для жены по отношению к мужу, чтобы эта форма не была формой нравоучения, не была формой какого-то давления, которое жена оказывает на мужа. Конечно, ищите и молитесь Богу о том, чтобы он дал вам какую-то возможность где-то, может быть, какую-то книгу вместе прочитать, может быть, какую-то проповедь вместе послушать, может быть, пригласить к себе домой какого-то служителя или зрелого христианина, который мог бы, поговорив с вашим мужем, каким-то образом показать его вопросы с другой стороны. Есть, правда, еще один вопрос, который требует немножко другого подхода. Если духовный кризис вашего мужа связан с грехом, который он делает, то тогда Священное Писание говорит о конкретном механизме, как к этому подходить. Сказано, обличи его сначала. То есть покажи ему, покажи, что это нарушение того, что Бог говорит, что это нарушение Божьего Слова, что это действие против Бога. После этого, если это не помогает, Писание говорит, скажи какому-то другому человеку, возьми зрелого христианина, возможно, того, кто близок к вашему мужу, кто имеет с ними дружеские отношения, и попроси его, чтобы вместе поговорить об этих обстоятельствах. И третье, после того, когда все это прошло, после этого написано, если же и это не помогает, то скажи церкви, то в этих ситуациях необходимо прибегать к церковной дисциплине, к тому инструменту, который оставлен Богом, для того, чтобы как раз оказывать помощь в подобных ситуациях. Дай Господь вам мудрости в этом.
1: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Viber и WhatsApp 1-360-977-2182 и на электронную почту radio@slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.
0: Вы слушаете
4: «Христианское радио».

Христианские притчи. Последние слова святого Франциска. Франциск Ассизский собрался покинуть этот мир. Вокруг него столпились ученики, чтобы проститься и получить напутствие. Последние слова человека всегда более значительные, чем все сказанное им прежде, поэтому ученики ждали этих слов от мастера. Но то, что они услышали, было так неожиданно. Святой Франциск велел привести своего ослика и обратился к нему. «Брат мой, ослик, я в неоплатном долгу перед тобой. Ты перевозил меня с места на место, никогда не сердясь на меня и не жалуясь на свою тяжелую долю. Прежде чем покинуть этот мир, я хотел бы получить от тебя прощение. Прости меня, я сделал тебе так мало добра».

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Знамение Ионы Пророка. Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род сей лукав. Он ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего». Евангелие от Луки, 11 глава, 29-30 стих. Над Палестиной стояла полная луна. У израильских племен только закончилась поспешная жатва. Возле горного селения Офра, в ущелье между скал, Гедеон, сын Иасов, потомок великого Авиезера, выколачивал на гумнах пшеницу. А что было делать, когда в очередной год, трудно сказать уже какой, в Палестину пришли кочевники? Худших гостей, чем мадианитяне и амаликитяне, трудно было представить. Не ставя целью завоевать территорию евреев, они просто отбирали в урожайные месяцы все, что у тех было. Скот их пасся на пастбищах, кони носились по посевам. А когда земля опустошалась, все это общество уходило дальше, вместе с шатрами своими, скотом, детьми и награбленным добром. Такое наказание, как уже случалось, постигло евреев за отступление от Бога. Библия говорит, что снова возопили сыны Израилева к Богу, а за воплем пришло время избавления. Так однажды, под высоким дубом, который все родство Гедеонова чтило за божество, присел и стал наблюдать за сыном Иасовым ангел Господень. Посмотрев на испуганно суетные сборы будущего освободителя, ангел решился обратить на себя внимание. «Господь с тобою, муж сильный!» Опешив, слегка, пока еще не состоявшийся герой веры, сказал: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян?» Разговор продолжился далее, и я перескажу его. Бог ответил Гедеону: «Может, думаешь, что ты слаб, Гедеон? А еще что?

0: Ужин состоялся очень быстро. Жезл посланника был направлен на пищу, разложенную на большом камне услужливой рукой. Вспыхнул огонь, пища исчезла, и ангел исчез. А через несколько мгновений уже невидимый слуга утешал испуганно распластавшегося на земле юношу. «Мир тебе, не бойся, не умрешь». Слова посланника Господня, внутренний призыв, а еще, конечно же, удивительное чудо, дали необыкновенную решительность Гедеону. И вот уже срублен священный дуб, а по всему Израилю побежали вестники собирать ополчение. Если уж Господь решил избавить свой народ, то на зов пусть и самого слабого человека соберутся десятки тысяч. Казалось бы, сомнений не осталось. Божья поддержка очевидна, слово его исполняется, и что ему помешает? Но сердце человеческое лукаво. Это не обвинение, просто это так. Мы не всегда любим играть по чьим-то правилам. Мы хотим ставить свои условия. Это как будто придает уверенности, вроде это не мы с Богом, а Бог с нами. В общем, нам нужно свое чудо, исполненное по нашему личному заказу. Мы хотим особое подтверждение ко всему, что можно или нельзя, или надо сделать. Часто просимые нами знамения бесполезны, вызывают улыбку.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council of the World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaire Ministers Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaire Ministries Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном

непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам, среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, Церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Ивиху, если бы мы поняли, если бы мы поняли, если бы мы поняли, ну как бы было здорово, если бы были добрыми.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 2 июля. «Старец, возлюбленному Гаию, которого я люблю поистине, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Третье послание апостола Иоанна, 1-2 стихи. Гаий был пастор церкви, достигший больших духовных успехов. Однако апостол Павел молился, чтобы не только его дух успевал, но он имел также крепкое здоровье, но и преуспевала его душа и тело. Некоторые верующие, стремясь иметь только духовное развитие, думая, что это вполне достаточно, они не занимаются самообразованием и не стремятся развиваться, что зачастую становится причиной непринятия и нежелания мирских людей слушать Божье Слово. Иисус Христос был развит и духом, и душой, и телом. Он вел здоровый образ жизни, был коммуникативен с любым человеком, мудро и остроумно отвечал, направляя при этом людей на духовный путь. «Я верю в божественное преуспевание. Мы можем во всем быть преуспевающими и здоровыми, потому что Бог нам дал откровение, мудрость и исцеление». Возлюбленные, молитесь так, как молился апостол Иоанн. Стремитесь преуспевать не только духом, но также душой и телом. Во всем будьте успешными. Благослови вас Господь. Амен.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Подбирайте слова не спеша, как для сердца лекарства. Доносите их так, чтоб ни капли любви не пролить. Пусть услышит душа, как прекрасно небесное царство, и почувствует то, что словами нельзя объяснить. И почувствует то, что словами нельзя объяснить. Замечайте почаще добро, пусть его и немного –

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалтырь. Псалом 1. Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Евангелие от Матфея. Глава 1. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Эсрома. Эсром родил Арама. Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона. Салмон родил Воза от Рахавы. Воз родил Авида от Руфи. Авид родил Иисея. Иисей родил Давида царя. Давид, царь, родил Соломона, отбывший за Уриею. Соломон родил Раваама. Раваам родил Авию. Авия родил Асу. Аса родил Иосафата. Иосафат родил Иорама. Иорам родил Озию. Озия родил Иоафаама. Иоафаам родил Ахаза. Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манассию. Манассия родил Амона. Амон родил Иосию. Иосия родил Иоакима. Иоаким родил Иеханию. Братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля. Салафииль родил Зарававеля. Зарававель родил Авиуда. Авиуд родил Елеакима. Елеаким родил Азора. Азор родил Садока. Садок родил Ахима. Ахим родил Елеуда. Елеуд родил Елеазара. Елеазар родил Матфана. Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида – 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон – 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа – 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его, Марии, с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 17. «И сказал Илия Фисфитянин из жителей Галаадских Ахаву: „Жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою, в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову“. И было к него слово Господне: „Пойди отсюда и обратись на восток и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а вороном я повелел кормить тебя там“. И пошел он, и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо повечеру, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было слово к нему Господне: «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал: «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал: «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала: «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров и пойду, приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». И сказал ей Илия: «Не бойся, пойди сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после». «Ибо так, говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». И пошла она, и сделала так, как сказал Илия, и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илию. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илии: «Что же мне тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». И сказал он ей: «Дай мне сына твоего». И взял его с рук ее и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель. И возвал к Господу и сказал: «Господи, Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» И простершись над отроком трижды, он возвал Господу и сказал: «Господи, Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него». И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илия отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери, и сказал Илия: «Смотри, сын твой жив». И сказала та женщина Илии: «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно». Глава 18. По прошествии многих дней было слово Господне к Илии в третий год: «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». И пошел Илия, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии. И призвал Ахав Авдия, начальствовавшего над дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязненный. И когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою. И сказал Ахав Авдию: «Пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле, не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков и не лишиться скота». И разделили они между собой землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел одной дорогою, а Авдий особо пошел другой дорогою. Когда Авдий шел дорогою, вот навстречу ему идет Илия. Он узнал его и пал на лицо свое и сказал: «Ты ли это, господин мой, Илия?» Тот сказал ему: «Я». «Пойди, скажи господину твоему, Илия здесь». Он сказал: «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня? Жив Господь Бог твой, нет ни одного народа и царства, куда бы ни посылал государь мой искать тебя. И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А ты теперь говоришь: пойди, скажи господину твоему, или я здесь. Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя не знаю куда. И если я пойду уведомить Ахава, а он не найдет тебя, то он убьет меня, а раб твой богобоязнен от юности своей. Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Иезавель убивала пророков Господних, как я скрывал 100 человек пророков Господних по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою? А ты теперь говоришь: пойди, скажи господину твоему, или я здесь, он убьет меня». И сказал Илия: «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою, сегодня я покажусь ему». И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Илии. Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: «Ты ли это, смущающий Израиля?» И сказал Илия: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, и 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Иезавели». И послал Ахав ко всем сынам Израилевым и собрал всех пророков на гору Кармил. И подошел Илия ко всему народу и сказал: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова. И сказал Илия народу: Я один остался, пророк Господень, а пророков Валовых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают, а я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовете вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал: «Хорошо». И сказал Илия пророкам Валовым: «Выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Вала от утра до полудня, говоря: «Вале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может и спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илия сказал всему народу: «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так: «Израиль будет имя твое». И построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерен, и положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: «Наполните 4 ведра воды и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова». Потом сказал: «Повторите». И они повторили. И сказал: «Сделайте то же в 3-й раз». И сделали в 3-й раз. И когда полилась вокруг жертвенника вода, и ров наполнился водою, во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и сказал: «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что ты один Бог в Израиле, и что я раб твой, и сделал все по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе». И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» И сказал им Илия: «Схватите пророков Валовых, чтобы ни один из них не укрылся». И схватили их, и отвел их Илия к потоку Кисону, и заколол их там. И сказал Илия Ахаву: «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел наверху кормила и наклонился к земле, и положил лицо свое между коленами своими, и сказал отроку своему: «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел, и сказал: «Ничего нет». Он сказал: «Продолжай это до 7 раз». В 7-й раз тот сказал: «Вот, небольшое облако поднимается от моря, величиною в ладонь человеческую». Он сказал: «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Израиль. И была на Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Израиля.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро всем, друзья. На радио Пилигрим приветствуем вас.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Прекрасное, жаркое, летнее, краснодарское утро.
2: Да, с вами сегодня в эфире Юлий Кривонос, Олег Дмитриевич Щербан и Элла Верченко. И разговариваем мы, друзья, на тему 9 главы послания к римлянам.
3: Да, 9 глава послания к римлянам. Некоторые считают, что это центральная или одна из центральных глав послания к римлянам, потому что здесь поднимается острая тема, которая очень дискутируема, обсуждаема в христианских кругах. Ну, мы знаем, да, кальвинистская, арминианская точка зрения на вопрос избрания. Поэтому здесь поднимается такая тема, как, например, любовь и ненависть Бога. Бог кого-то может возненавидеть и кого-то возлюбить, и его не остановить. И изменить это невозможно. Вот некоторые так считают. Вы как считаете?
4: Я считаю, что Бог нелицеприятен, что Он относится ко всем людям одинаково, всех любит. Но вот как дети, бывает, нас радуют, так же и Господь может быть благосклонен к некоторым своим детям, когда они его радуют. Но в сущности своей Бог нелицеприятен. Но также Господь может и ожесточать сердце человека, и смягчать, вот как фараона, да, он ожесточал, когда казни наводил. Поэтому все в его власти. Самое главное, я думаю, нам ходить перед Богом в праведности, и чтобы он был доволен нашей жизнью.
3: Ну вот некоторые люди, читая этот текст, немножко ужасаются и говорят, ну здесь черным по белому написано, если Бог предопределил человека к погибели, то есть плохой сосуд.
2: Якова или... я возлюбила и сам возненавидел.
3: Да. Но здесь прямо говорится о сосуде для низкого употребления, для высокого, то ты тут хоть кол на голове тиши, но ты ничего изменить не можешь.
2: То есть... Да.
3: Вот некоторые делают такой вывод. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нам необходимо всю главу понять, о чем она вообще, какова цель апостола Павла. Мы только в свете цели можем понять его замысел и что он хочет сказать, интерпретировать эти части. Вот поэтому...
2: Ну, надо еще отметить, что... Сегодняшняя тема – продолжение трехнедельной давности темы. И если что, друзья, вы можете прослушать эфир за 11 число. А, да, безусловно, здесь нужно понимать, потому что речь идет, с одной стороны, о сосудах для высокого употребления и для низкого употребления. Но, с другой стороны, никто из нас как будто к чашкам и кружкам на столе не испытывает, ну, такого же отношения, как к детям своим, например. Поэтому, если дети разбивают чашки, это бывает обидно, но не смертельно. А здесь речь все-таки идет о людях, и поэтому, конечно, хотелось бы понять.
3: Да, и мы сейчас разберемся, постараемся разобраться. Для этого еще раз мы прочитаем послание к римлянам, 9 главу. Вот, и попробуем разбить ее на части и понять, из каких частей

0: она состоит, вот, и какова цель была написания вообще этой главы, этой дискуссии. Для чего он поднимает эту дискуссию?
1: «Истину говорю во Христе не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, и их, и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все те дети Авраамова, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково, в то же время приду, и у Сары будет сын. И не одно это, но так было и с Ревекой, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не отдел, но от призывающего сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего». Как и написано, Якова я возлюбила, Исава возненавидела. Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею, кого миловать помилую, кого жалеть пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силою мою и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет милует, а кого хочет ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе? Над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как Иосий говорит, не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную. И на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого. А Исаия провозглашает об Израиле, хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле». И как предсказал Исаия, если бы Господь Савов не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были подобны Гоморре. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения. Как написано, вот полагаю на Сионе камень, преткновение и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Содержательная очень глава, друзья, очень содержательная. И на самом деле, ну, ответ, который первый приходит, это Бог действительно, кого захотел, того туда и поставил. И поставил для разной цели. В одном случае цель — это благословить человека, а в другом случае — нет.
0: Вот некоторые, точнее, большинство так и думают, что об этом речь идет.
1: Причем получается, что речь не о нас, а о Боге. То есть Бог хочет показать свою милость и свой гнев. И для милости он выбирает одних, а для гнева выбирает других.
0: Да. Давайте попробуем найти проблему, на которую отвечает текст. Какова проблема, как вы думаете? В чем вообще проблема, на которую пытается ответить апостол Павел? Вот вы прочитали, мы послушали только что текст. В чем заключается проблема? Какую проблему он пытается решить?
1: Он переживает за Израиль.
0: О чем конкретно?
1: Не идут ко Христу.
0: Мало того, что не идут ко Христу, обратите внимание, какое слово появляется у нас в конце. Что язычники не искали праведности, но обрели ее.
2: Через веру.
0: По вере. Евреи искали праведности, но искали ее в исполнении закона. А вот что такое праведность вообще? В чем заключается суть этого слова? Как вы думаете, Элла?
2: Я считаю, что праведность – это исполнение ряд предписаний и поступков для того, чтобы не жить праведной жизнью, не грешить. И как раз-таки евреи, они исполняли букву закона, чтобы быть перед Богом праведными.
0: Угу. Мы можем дать определение понятию праведность? Праведность – это?
3: Вот хорошая идея, потому что не всегда мы можем понять, что это.
2: Угу. Ну, наверное, праведность – это жить благочестивой жизнью, следуя заповедям Господним.
0: Ну, тогда евреи, они жили благочестивой жизнью, они исполняли все заповеди. Почему же он говорит, что они не достигли праведности?
2: Ну, праведности по меркам Божьим, праведности невозможно достичь в полной мере, выполняя букву закона.
0: Угу.
2: Даже вот в Ветхом Завете, да, мы читаем, какие были жертвоприношения за определенные грехи, какие были обряды. И кровь животного, она не могла в полной мере покрыть вот эти грехи людские.
0: Угу.
2: Поэтому и говорится здесь, что наша праведность, как бы мы ни старались, она не будет той праведностью, которую дает Христос по вере.
0: Угу. В чем проблема праведности от закона? Почему праведность от закона или через исполнение закона не может сделать человека по-настоящему праведным в глазах Бога? Почему человек не может угодить Богу, исполняя закон? Ведь это же благое дело, да, исполнять закон в точности, что там сказано, как Бог говорит. Почему так получается?
3: Потому что закон должен быть исполнен весь.
0: Раз, еще.
3: Потому что есть осуждение, и если ты нарушил хотя бы одну заповедь, то ты уже не исполнил закон. Вот, ну, мне кажется, уже этого достаточно, Олег Дмитриевич. Тут...
0: Дело в том, что давайте чуть-чуть проще будем размышлять. Может быть, не так, как богословы даже. Вот. Самая большая проблема, я думаю, вот вы с детства, да, вы сказали, вы в третьем поколении верующий человек.
2: В шестом
0: поколении. Вообще просто невероятно. Вот. Это очень хорошо, потому что вы с детства ходили наверняка в воскресную школу, были научены правильному поведению. Вы знаете, что такое хорошо и что плохо, что огорчает Бога, а что нет и так далее. Но, не знаю, испытывали ли вы такое чувство, что со временем тебе кажется, что ты исполняешь все механически. Каждое воскресенье ходишь в церковь, собираешься, участвуешь в хоре, там, я не знаю, я проповедую или что-то еще. И это становится какой-то рутиной. В Писании или в обществе это называется религиозная жизнь. Мы начинаем жить религиозной жизнью, и мы становимся религиозными людьми. Разница между верующим и религиозным очень тонкая, ее очень сложно сразу определить. Тебе кажется, ты все делаешь правильно, как тебе сказали, как тебя научили. Но, тем не менее, твое сердце со временем, оно отстоит далеко от Бога. У тебя общение с Богом формально. Вот евреи выполняли все предписания закона, и во многом это становилось формализмом. Я не знаю, вы испытывали в своей жизни такое чувство, что ты молишься, например, 3 раза в день, как научили тебя в детстве. Ты читаешь Библию, но Библия тебе ничего не говорит. Молитвы, они формальны, потому что так нужно, потому что так научили. Нет близких, искренних отношений с Богом. Не было у вас такого чувства?
2: Конечно, было. Потому что, когда мы делаем все механически, там Бог не присутствует. Как Господь же говорит в Слове Своем, что напрасно чтут меня устами. То есть сердце же их далеко от меня. То есть можно говорить много красивых слов Богу, красноречивые многодлинные молитвы. Но Господь смотрит на сердце. Можно сказать 2 слова от сердца, и Бог примет эту молитву.
0: Да. Поэтому и говорится, они искали праведности от закона, а язычники получили праведность по вере. То есть, другими словами, человек может стать законником. Знаете, как меня очень сильно коснулась эта мысль, когда я изучал Евангелие от Луки. Помните, первая глава Евангелия от Луки? Там истории две очень похожие. История Захари и история Марии. И я редко использую аллегорию как жанр, но я увидел, что Лука как будто бы меня подталкивает к тому, чтобы я аллегорически воспринял этот текст. Не весь текст, а его смысл. Я объясню, почему. А Захария, там написано, и его жена Анна, они были по правде законны, непорочны. Помните? То есть к ним придраться, предъявить им, вы вообще не верующие люди. Нет. Они были законниками, они поступали по закону. Он в свою череду служил в храме. Он был первосвященником. То есть выше титула, чем того, который у него был, наверное, невозможно было получить религиозного. Он был религиозным лидером своего времени. Но обратите внимание, когда к нему является ангел Гавриил, он говорит ему, что у тебя будет сын, и он будет великим, не будет есть вина, есть виноград, не будет пить вина, и он обратит многих, да, к Богу и цитирует практически Малахию, конец Малахии, пророка Малахии. И парадокс, что религиозный лидер, духовный лидер, он сомневается в словах ангела и говорит: как это вообще возможно, ибо я стар, в летах преклонных? Скажи, пожалуйста, он же знал Библию?
2: Да, конечно. И он? Я думаю, он не то чтобы даже знал, он и читал о чудесах, которые Бог совершал ранее, и чудо рождения у Авраама сына также, я думаю. Да. Он это тоже анализировал, но почему-то в своей жизни он не мог применить это чудо, что Бог силен и такое чудо совершить в его жизни. У него возникли сомнения.
0: А почему?
3: А свидетельств было мало. Мало подобного происходило.
0: Мало подобного, с одной стороны. А с другой стороны, должен ли религиозный лидер понимать, что это возможно? Поверить ангелу. Но понимаешь, в чем дело? В чем разница между религиозным человеком и верующим? Религиозный человек сомневается, а верующий верит. И парадокс. Кажется, что Мария тоже сомневалась. Как это будет, ибо я мужа не знаю, помнишь?
2: Да.
0: Он говорит, что Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебе, и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. И она сказала: «Се раба Господня,
2: да будет
0: мне по слову твоему». Это невероятно, когда я мужа не знаю. Невероятно мне забеременеть. Но она сказала: «Да будет мне по твоему слову, я раба Божия».
3: То есть в ней веры было больше, чем в этом религиозном лидере.
0: Вы представляете себе, если провести сравнительный анализ, кто она и кто он, то он по всем параметрам в выигрыше находится. То есть он мужчина, она женщина. Женщина имела статус более низкий, конечно же. Он человек зрелый, она подросток. Он служитель, она даже не знаю, не служитель вообще. Вот. Посмотрите, но парадокс, что через него, вот в чем аллегория, через него приходит в мир пророк Иоанн Креститель, а через нее приходит Мессия Христос. То есть аллегория заключается в том, что по закону ты можешь родить только пророка, а по вере ты можешь родить Христа, то есть принять пророка, принять Христа. Ну, вот такая вот аллегория. И вот в чем парадокс, и это где-то даже иносказательно относится к людям верующим и религиозным, к Израилю и к язычникам. Конечно, Мария не была язычницей, но тем не менее, у Марии действует вера, у Захарии действует закон, мы видим. И здесь вот как раз проводится такая же параллель. Действительно, первый абзац 1-6 стих, по 5 стих включительно, это абзац, который говорит о боли апостола Павла. Он говорит, что «моя боль непрестанна и мучение о Израиле». Почему о Израиле? Здесь еще одно слово используется – «только остаток спасется». Помните? Предпоследний абзац. То есть, другими словами, Израиль идет в погибель. Вот в чем проблема. Вот почему он говорит, я даже готов был бы сам быть отлученным от Христа ради спасения сродника.
3: А можно ли так говорить?
0: Вообще это опасно так говорить, но мы знаем, что подобные случаи уже были. Помните?
3: Моисей.
0: Моисей, когда Бог ему говорит, выйди из этого народа, выйди за стан, я сейчас просто их истреблю, и из тебя, из семени твоего, произведу другой народ. Он сказал, нет, если истребишь их, и меня изгладь из книги твоей. Мы знаем, да, что это за книга, в Откровении написано, что это книга жизни. На самом деле это страшные слова, потому что человек практически, он готов был отказаться от спасения, да, ради спасения своих сродников. На самом деле, разные есть мнения по этому поводу, но я думаю, что речь идет здесь больше как заместительная жертва, или, я даже не знаю, как встать в проломе, да? То есть апостол Павел становится в проломе за Израиль. Он говорит, если их, то и меня тоже. Господи, спаси их, я прошу о спасении для Израиля. Поэтому ни много и ни мало – вопрос о спасении Израиля. И спасение Израиля, в чем оно заключается? Как может Израиль спастись? Есть ли ответ здесь, в этом тексте? Как Израиль может спастись?
3: Есть ответ. По вере.
0: Конечно, по вере во Христа.
2: Иисуса,
0: да. Вот о чем 9, 10 и 11 главы. Что Израиль может спастись по вере. Интересно, почему он начинает с избрания? Он говорит вот о суверенитете Бога в избрании Израиля и в ненависти к Исаву. Почему он этот аргумент приводит?
3: Ну, на самом деле интересный, потому что, я так полагаю, иудеи и израильтяне полагались на закон. Полагались исключительно на закон и на свое исполнение этого закона. И, в принципе, по внешнему исполнению делали вывод. Вот я там спасен у Бога, я у Бога праведник. А вот этот человек, нет, не праведник. А он говорит, что нет, это не так происходит. А это первое. А второе, это то, что они очень часто апеллировали к своему происхождению от Авраама. Мы от Авраама. А если от Авраама, то для нас все благо, для нас обетование, мы особенный народ и так далее.
0: Вот об этом как раз-то первый абзац. Он говорит, что от них и отцы, да, их и отцы, им принадлежит усыновление, обетование, все им принадлежит. А их отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог. Чего им не достает? Все у вас есть. Почему вы не спасаетесь? Почему человек, зная о Боге, он все равно не спасается? Вот, я не знаю, у меня тоже есть дети. Элла, у вас какого возраста дети?
2: У меня 3 девочки, 12, 11 и 6 лет.
0: Да, у меня уже самый младший 13 лет, 14 год пошел, старшему 26, старшей дочери 26. Не все с Господом. Почему? Что происходит? С детства ходили в воскресную школу, знают Священное Писание. Если с ними поговорить, они могут цитировать. Я вот очень радуюсь, когда вы цитируете Священное Писание. Я прям хотел Юрию Анатольевичу сказать. Смотри, какая...
3: Человек цитирует Писание.
0: Какая закваска, да? С детства знает Писание. Мне кажется, очень здорово.
3: Ну, когда много поколений, это где-то уже внутри глубоко-глубоко.
0: Представь, на генном уровне. Но тем не менее, да, это преимущество. Он говорит тоже, евреи обладают преимуществом, потому что они знают Писание. Им принадлежит обетование. И от них Христос по плоти, сущий над всем Бог. Но есть опасность, когда человек, зная Слово Божье, не живет по вере. И человек может начать жить по закону. И мы часто это встречаем. Даже некоторые люди говорят, вот, дети верующих родителей, почему они не спасаются? Что происходит? Почему? Веры нет. Вот она, проблема. Самая главная причина. И здесь вот он приводит вот второй абзац 7 по 13 стих. Здесь речь идет о суверенитете Бога в избрании. Смотрите, Бог избирает Израиля, да, Иакова, а Исава возненавидел. Вот. И он как бы, я думаю, что он, я не знаю, как этот аргумент философии называется, когда идет дискуссия, человек приводит аргумент, который всем понятен, и, отталкиваясь от него, начинает развивать мысль. Он говорит, обратите внимание, ведь Бог избрал Израиля. Он сказал, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Посмотрите, Бог избрал, и не отдел, они еще были в утробе матери. И такое ощущение складывается, что невозможно противостоять воле его. Но вот интересно, что он дальше приводит аргумент. Но что говорит Слово Божие Моисею? Кого миловать, помилую. Кого жалеть, пожалею. К чему он вообще эту фразу сюда приводит? Почему он говорит, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею? Ну, можно продолжить. А кого не надо миловать, не буду миловать. А кого не надо жалеть, не пожалею. Что он хотел этим сказать?
3: Решает все Бог.
0: С одной стороны, решает все Бог. И вот на этом делают, на этом аргументе делают акцент кальвинисты. Но на самом деле эта фраза означает, вы не знаете причины моего избрания. Почему я одних избираю, других нет? Кого помиловать, помилую, я знаю, кого надо миловать и по какой причине, а кого не надо миловать. А почему? Откуда мы это знаем? Откуда мы можем предположить, что Бог знает, кого миловать, а кого не миловать? С чего мы взяли? Есть ли у нас в ближайшем окружении, рядом с 9 главой, где-то аргумент этот?
2: Мне кажется, Господь, когда создает человека еще в утробе, угу. Он вкладывает дух. И он уже знает, какой человек будет, какое у него сердце будет, и для чего он предназначил этого человека, чтобы он исполнил какую миссию
0: ну,
2: на земле.
0: Ну, так было с Иоанном Крестителем, да, он Духа Святого исполнился еще от чрева матери. Но мы не видим, чтобы еще подобное происходило с другими людьми. Рождение свыше сейчас происходит при покаянии, когда человек кается во Христа, да? Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, или Иоанна 1 глава, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от хотения плоти, не от мужа, не от хотения мужа, но от Бога родились. Человек рождается свыше, когда верует во Христа. Вот. Но вот здесь вот, почему он приводит этот аргумент? Он говорит, что я избрал еще от чрева матери, от утробы матери. Уже я хочу прям дать ответ, но обратите внимание, ответ, кажется, есть в 8 главе послания к римлянам. На каком основании Бог избирает людей? В римлянам 8 главе есть ответ.
3: Олег Дмитриевич.
0: Интрига.
3: Не будем читать всю главу, но нет, можем уйти сейчас на паузу, угу, новостную и после продолжить.
0: Хорошо.
4: Госконтроль за хранением и перемещением репродуктивной ткани человека необходимо усилить, разработать стратегию безопасности биомедицинских технологий и принять федеральный закон о биоэтике, призвал председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Сегодня в контексте национальной безопасности церковь признает необходимым ужесточение государственного контроля за хранением и перемещением репродуктивной ткани, в первую очередь эмбрионов человека. Особенная проблема – статучет репродуктивных тканей и эмбрионов. В практике уже встречаются случаи браков между лицами, родившимися с помощью ВРТ от одного донора. Государство не обладает информацией о движении репродуктивных тканей и эмбрионов в России и за ее пределами, сказал Лукьянов. 20 июня в деревне Ветляны Пермского края состоялся юбилей служения восстановления церкви «Новый Завет». На праздник собрались около 250 человек, выпускники центров восстановления из разных городов России, служители, наставники, волонтеры и друзья служения. тема встречи «Я сделал выбор». Для многих участников эти слова связаны с личной историей. Когда-то такой выбор помог им отказаться от прежнего образа жизни, пройти путь восстановления и обрести новую жизнь во Христе. Среди гостей праздника была Ольга Катаева. 20 лет назад она страдала алкогольной зависимостью. После прохождения христианской программы и восстановления ее жизнь изменилась. Со временем Ольга сама стала помогать людям, оказавшимся в подобной ситуации. И много лет несла служение в Центре восстановления для женщин. Таких историй за 25 лет служения тысячи. В Великобритании запретят детям младше 16 лет использовать социальные сети. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит о запрете на использование соцсети детьми младше 16 лет в ближайшие дни. Позиция Стармера по этому вопросу ужесточилась в связи с ответами родителей в ходе проведенного правительством опроса. 9 из 10 родителей заявили, что поддерживают запрет, сообщила министр по вопросам технологий Лиз Кендалл. Она сказала, что рассматривается два основных варианта – полный запрет на использование социальных сетей лицами младше 16 лет или введение возрастных ограничений на доступ к ключевым функциям соцсетей и приложений. Бывший порноактер Джошуа Брум призвал мужчин отказаться от похоти в браке. Став пастором, Джошуа Брум опубликовал в социальной сети важное обращение к верным мужьям. Бывший порноактер призвал мужчин ценить своих жен, а не бездумно потреблять их. Он жестко раскритиковал пагубные привычки, которые разрушают священные узы брака. Нынешний священнослужитель провел в индустрии для взрослых долгие 6 лет. Брум заявил, что плотские привычки сильно деформируют естественное человеческое восприятие. Прошлое обучение глаз на экранах мешает проявлению истинной любви. Автор известной книги напомнил верующим о библейских заповедях святой чистоты. Известный религиозный деятель воспитывает сейчас 4 сыновей. Мужчина призвал довериться Божьему свету для трансформации своего мышления. Голливудские знаменитости Антонио Бандерас и Стивен Спилберг публично высказались на темы христианской веры. Испанский актер Антонио Бандерас встретился в Мадриде с папой римским Левом XIV. На мероприятии артист рассказал о сильном влиянии веры на свою жизнь. Он упомянул личные детские воспоминания о религиозных процессиях в Малаге. Бандерас подчеркнул важную роль традиционного искусства в сохранении глубины человеческой души. По его мнению, творчество защищает общество от негативных вызовов искусственного интеллекта. Знаменитый американский кинорежиссер Стивен Спилберг дал новое телевизионное интервью популярному каналу. Он подробно анонсировал свой будущий фантастический фильм под названием «День раскрытия». Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
3: Друзья, продолжаем разговор. Да. Об избрании речь.
0: Да, и мы говорим о том, на каком основании Бог избирает. Здесь говорится о суверенитете Бога в вопросе избрания во втором абзаце. В вопросе избрания мы сказали, что избрание, оно связано со спасением непосредственно. Что же хотел сказать Бог? И в Римлянам 8 глава, вот мы уже в перерыве обсудили это. Римлянам 8 глава говорит нам о последовательности в спасении. «Ибо кого он
2: предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего».
0: Да, обратите внимание, предопределению предшествует предузнание. Предузнание, то есть он узнал от вечности. И это естественно, потому что Бог является Творцом вечности. И Бог знает, кто откликнется. И Бог от вечности уже предопределил. И здесь очень, так как здесь касается это Иакова и Исава, необходимо вспомнить книгу пророка Малахии. «Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакова? Однако же, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению», там и так далее, и так далее. Если они скажут, Бог, мы разорены, но мы вновь отстроим разрушено, то Господь говорит...
3: То есть здесь можно, знаете, что сказать, какую мысль? Нередко сегодня, особенно в либеральных кругах, используется такая фраза «Бог меня таким сделал». Угу. А нигде в Священном Писании не написано, что Бог тебя таким сделал, и поэтому ты сосуд вот такой, да, для такого употребления.
0: Да.
3: А вот предузнал, да, таким образом, как бы получается, что все мы, в какой бы ситуации ни появились, да, с какими бы особенностями ни родились, находимся примерно плюс-минус в одном положении.
0: Абсолютно. Хотя мы смотрим на детей, некоторые дети с детства рождаются с более спокойным характером. Они послушны, стараются быть послушными.

0: своими родителями, родителям. Но каждый родитель может констатировать факт, что ребенок, какой бы он хороший ни был, все равно есть в нем греховная
1: природа.
0: Натура. Да, натура, да. Природа, натура, nature. Да.
2: То же самое.
0: Да, это одно и то же. Есть, и мы видим это проявление. И как бороться с греховной природой? Мы знаем, что обрести власть над греховной природой можно только благодаря вере в жертву Иисуса Христа. Когда Бог вмешивается в твою жизнь, и Бог дает тебе силы, жертва Иисуса Христа, преодолевать вот эти вот изъяны греховной природы. Они проявляются во многом. Они проявляются в неправильном мышлении. Они проявляются в греховных поступках и так далее. В злом сердце. Я знаю детей, которые внешне выглядят очень хорошо, очень покладистые, а они могут ненавидеть своих одноклассников, например, и не желать им спасения. Я однажды говорю там своему сыну: сынок, вот, он говорит, ко мне плохо относятся одноклассники. Я говорю: а ты вообще молишься за них? Он говорит: нет, я не желаю им спасения. Ну, конечно, это страшно.
2: Ну, это эмоции.
0: Да. И вот давайте вернемся обратно сюда же. Здесь, если нам кажется, что второй абзац говорит о суверенитете Бога в избрании Иакова и Исава, то мы вспоминаем, что этот суверенитет, это избрание было следствием предузнания их поведения. Можно ли сказать, что Иаков был более святым, чем Исав? Почему Бог его избрал?
2: Ну, вот сложно сказать, что был более святым, но более домашним был, да.
0: Ну, домашний и святой – это не одно и то же. И но мы знаем, на
2: самом деле… Домашние нам близки.
0: Мы знаем, ну, не Исаку. Исаак любил больше Иакова.
2: Исава.
0: Исава, да. Помните?
1: Да.
0: Вот, и он хотел своего сына старшего благословить, а мамочка любила своего младшего, но она знала обетование, на самом деле это обетование было какое, что больший будет служить меньшему, что на самом-то деле первородство примет все-таки младший сын. Это обетование было. Нужно ли мне прикладывать усилия для того, чтобы это обетование, оно в моей жизни?
2: Ну, баба. По жизни Иакова пришлось приложить.
1: Ну да, если бы он не приложил, то...
0: О, это вы так думаете, если бы он не приложил, то... А на самом-то деле...
1: Но Бог, понимаете? Это уже у Бога это было в планах. Если Господь сказал, что так будет, значит,
0: конечно,
1: будут такие обстоятельства.
0: В том-то и дело. Проблема в том, что мы начинаем бороться за свое благословение, а Бог говорит: нет, так не надо греховными способами бороться. Я сказал, я благословлю. Но надо отдать должное, что для Иакова Божье первородство, как благословение, как особое общение с Богом, для него это было ценностью. Хотя он нечестивым, неправильным путем хотел приобрести его, да, то есть обманом. Но, тем не менее, Бог же смотрит в сердце. Человек смотрит на лицо, а Бог смотрит в сердце. И Богу приятно, конечно, неприятен факт воровства и обмана, но Бог приятен факт, что человек на все готов. Господи, я хочу твоего благословения. Вот если бы мы так хотели Божьего благословения, да, все, мы бы хотели первородства, мы бы дорожили Божьими отношениями, с Богом отношениями, да, на такой степени, что готовы были бы так, на какой-то поступок, да.
2: Вот. А вот здесь как раз такой, в некотором смысле, парадокс Робин Гуда. Он вроде бы бандит, но мы его любим, потому что он бедным раздает то, что забрал у богатых. Хотя бандит.
0: Ну, здесь много есть. Смотрите, я этот принцип называю градацией идей. Меня многие люди, особенно неверующие, спрашивают и говорят: Олег Дмитриевич, мы не понимаем Библию, вообще не понимаем, что происходит. Например, Раав, блудница, проститутка.
2: Да.
0: Раз, она становится членом Израиля и вообще попадает в родословие Иисуса Христа. Мало того, она предатель своего народа. Она спрятала соглядатаев, ну, лазутчиков, да, вот, и обманула. Ей задали прямой вопрос: есть тут лазутчики, где они, куда пошли? Она сказала: нет, они туда там побежали. И обманула практически. В чем? Как так можно? Вот, и почему она

0: становится героем веры в Библии. И меня упрекают, говорят, вот, Библия, хотя учит, что нельзя лжесвидетельствовать, да, есть же заповедь есть у нас заповедь, такая. Да. Почему же лжесвидетель попадает у нас в родословную Христа?
1: Господь предопределил ей так поступить, получается.
0: Вы быстро учитесь. Нет, Бог не предопределял ей это. Здесь срабатывает градация идей. Послушание Богу и спасение жизни людей уже более высокого уровня ценность, чем сказать ложь в этой ситуации.
2: Например, но тогда ложь во благо получается благо.
0: Не всегда. Я уже приводил пример, у меня есть друг, очень близкий, его мама болела раком, и сейчас очень часто люди так поступают, действуя вот по этому принципу ложь во благо. И когда человек, ему, он уже неизлечимый, четвертая стадия болезни, и ему все родственники говорят, ты вылечишься, у тебя будет все хорошо, а хотя знают, что врач сказал, 3 месяца или месяц, все, он уйдет. И люди лгут ему. Понимаешь?
2: Но это не во всех культурах.
0: Не всегда бывает. Да. У меня был случай, я рассказывал уже, да? Но еще раз расскажу. У моего друга была мама больна раком. Она не верила. Он уже был верующим. И он очень не хотел ее травмировать. И поэтому врач на английском языке, это была иностранная клиника в Узбекистане, врач говорит, пойдите домой. В лечении уже вам не помогают. Мы вам дадим обезболивающее, будете колоть. Приведите жизнь в порядок. Примиритесь со всеми, с кем нет мира. Позовите родственников. Проведите время в кругу семьи. Вы уходите, вы умираете. Сын переводит с английского на русский. Мы еще не все потеряно. Мы подобрали вам лучшее лечение. Мы вас будем лечить. Вы обязательно поправитесь. Понимаешь?
2: Зачем?
0: Вот оно, ложь во благо. В результате мама не покаялась. Она ушла в вечность с ожиданием, что она исцелится. Понимаешь? И в ей дали ложную надежду. Вот в данном случае вот эта ложь во благо, это совершенно ложь, не во благо. Вот. Или другой пример, уже позитивный. Например, многие из вас смотрели фильм «Убежище». Да?
1: Да, да.
0: Вот. Там в Германии во времена Третьего Рейха немцы верующие прятали евреев у себя в подвале. Когда приходили фашисты, они спрашивали, немцы, евреи есть? Они говорили, нет. Ну, немцы верили, да, фашисты верили своим немцам, что немцы никогда не врут. Вот. И говорят, нет. Это было ложь во благо. В данном случае спасение евреев было более высокой ценностью, чем сказать ситуативную ложь. Вот, поэтому нам нужно в Писании понимать. Хотя Иаков согрешил в том, что он первородство украл, но в глазах Бога он желал, он стремился иметь это первородство. И когда он борется, помните, переходя Иордан с ангелом Божьим, ангел говорит, чего ты хочешь?
1: И вот, ты меня благослови.
0: И вот это вот внутреннее желание Божьего благословения он открывает. И Бог ему как бы на протяжении всей жизни говорит, слушай, тебе не надо бороться, я тебя и так хочу благословить. Тебе за это бороться не надо. А он же всеми силами стяжал это благословение, понимаете? Хотел его получить, эти благословения. А помните, он потом идет.
2: Ой, я вам скажу, бывают такие христиане, остановиться не могут. Настолько хотят быть благословенными, да, что вокруг себя всех потому раздражают, возможно, и огорчают.
0: Да, потому что, возможно, благословение, оно не измерялось в материальном плане, понимаете? Не в физическом плане. А мы помним, да, он пошел и уже там засеял поле и пожал там. В общем, и развился у него скот. И он стал очень богатым человеком, очень знаменитым, помните?
1: Вот интересно, он как понимал, да, важность благословения. Исав, вот они, получается, два брата, росли в одной среде. Да. Исав готов был за похлебку, да, вот так просто расстаться. Да зачем мне это благословение, он говорит.
0: Да.
1: А Иаков, вот он все-таки вот, понимал важность.
0: Вот 12 глава послания к евреям об этом говорит, что за одну снеть, за одну похлебку, можно перевести это на современный язык, за получение каких-то удовольствий, плюшек, да, этого мира, часто верующий человек может размениваться и свое первородство, свое благословение, свое общение с Богом разменивать на сиюминутное удовольствие для того, чтобы прожить эту жизнь здесь и сейчас хорошо, понимаете? И, может быть, и уезжает даже из страны куда-то. Почему? Для того, чтобы мне было хорошо. А не для того, чтобы исполнить волю Божию. Вообще мало, я очень редко встречаю людей, которые задумываются: «Господи, а какова твоя воля для моей жизни?» Мало кто может сказать: «А почему ты остаешься здесь, в этой стране? Сейчас же идет война, военная операция. Сейчас очень плохо, ну, здесь люди страдают». Мало кто мне может сказать: «Потому что Бог хочет, чтобы я был здесь». Некоторые говорят: «Потому что у меня нет возможности уехать, там еще какие-то причины». Вот. А мало кто говорит: я верю, что Бог меня призвал именно в это время, в тяжелое время, быть со своим народом, проповедовать о Христе.
2: То есть благословение получается не в том, чтобы обладать чем-то, а в том, чтобы находиться рядом с Богом.
0: А в том, чтобы понимать Бога и исполнять Его волю. Потому что слово «праведность» как раз-то и переводится и означает делать то, чего Бог хочет. Вот для меня самый главный критерий праведности, он описан, например, в Луки 5 главе, когда Петр всю ночь ловил рыбу, да, и Христос говорит: закиньте сети. Он говорит: я вообще-то всю ночь ловил, я вообще-то в курсе, как и когда надо ловить. Ну, ты же плотник. Ну, ладно, но по слову твоему я сделаю. Праведность – это не означает, что я всегда и совсем соглашаюсь с Богом. Праведность не исключает борьбу. Но праведность – это когда ты говоришь: Господи, мне не хочется, но по слову твоему я смиряюсь под твою волю. Христос был праведником, и о нем говорится, что праведника вы убили. Помните, в Деяниях апостола распяли его руками грешников. Почему праведник? Потому что в Гефсимане он говорил: Господи, если возможно, доминует меня чаша все, но, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Вот это вот способность смиряться и говорить: Господи, я больше всего на свете, больше всего на свете хочу исполнить волю твою. Вот это признак праведности. И Бог говорит, что для того, чтобы иметь праведность, необходимо верить во Христа, уверовать во Христа. Праведник – это человек, который ищет не праведности не в исполнении каких-то обрядов, не в религиозной жизни, а в слышании, способности слышать и исполнять то, чего Бог от тебя ожидает. Поэтому все притчи Иисуса Христа, например, притча о сеятеле и семени, помните, это как раз-то наблюдайте, как вы слышите, помните, посеянные при дороге, там, на камне, в терниях и так далее. А те, которые слышат и исполняют, вот это вот и есть люди праведные. Те, которые в добром сердце складывают это в сердце своем и потом говорят: Господи, да будет воля Твоя, я хочу исполнить волю Твою. Поэтому вот переходя, возвращаясь обратно, в 9 главе послания к римлянам, мы видим, в первом абзаце ставится вопрос о спасении Израиля. Господи, слово «праведность» и «спасение» в данном случае – это синонимы. Потому что только праведник спасется. Бог проявляет суверенитет не только в том, что Он избирает людей, но в 9 главе говорится, что Бог избирает способ спасения. Если раньше был способ спасения через исполнение закона, да и сейчас остается через исполнение закона, но исполнять закон нужно было по вере, а некоторые исполняли его механически и думали, что тем самым они спасутся, потому что они принадлежат семени Авраама и так далее. Но он говорит, вот третий абзац, хотя бы Израиль был как песок морской многочисленный, он цитирует Исаию, только остаток спасется. А почему остаток спасется? Потому что остаток уверует во Христа. Помните, написано, когда Христос придет, они увидят того, кого пронзили, восплачут, возрыдают, уверуют во Христа. И вот это вот, почему же те, которые хотели иметь праведность, они не получили, а те, которые не искали праведности, получили, потому что искали не по вере, а в законе, а вот эти искали в вере. Праведность получается по вере во Христа. Последний абзац с 30 по 33 стих об этом говорит. Поэтому не нужно обольщаться. Многие сегодня говорят, и даже евреи говорят: вот мы дети Авраама. Я часто рассказываю эту историю. У меня друзья очень много служили в репцентре в Израиле. И туда попадают наркоманы-евреи. У них настолько сидит в голове идея, что они избранный Божий народ. То есть он наркоман, он курит, пьет, блудит. И он говорит, я еврей, мне не надо каяться, мне принадлежат обетования. Ему говорят, ты идешь в ад. Ты понимаешь? Нет, я не иду в ад. Я спасен, я еврей. Бог сказал, что Израиль спасется. Весь Израиль спасется. И Исаия отрезвляет, не весь Израиль, остаток спасется. И если не будешь веровать во Христа, не спасешься, не обольщайся. Особенно нам очень знаменательно глава 3 Евангелия от Иоанна, где Христос беседует с Никодимом. Уж кто-кто, а Никодим точно должен был быть спасенным. Почему? Он член Синедриона, учитель Израиля. Он хорошо знал Библию. И он говорит, если не родитесь свыше, не войдете в Царство Небесное, не спасетесь. И он говорит, как спастись? Уверовать во Христа. И вот эта вот идея уверовать во Христа. Бог избирает способ спасения по вере во Христа. Поэтому боль апостола Павла заключается в том, что Израиль не приобретает праведности, не спасается, потому что не принимают Христа. Вот, в принципе, о чем эта глава.
2: Да. На музыкальный фрагмент сделаем. Угу. Пауза, а потом продолжим, друзья.

0: слушаете радио «Пилигрим».
1: Ну, немного времени осталось у нас уже.
2: Мы практически с вами уже эту главу исследовали. Итак, хочу напомнить, что она состоит из четырех абзацев. В первом абзаце ставится основной вопрос или выражается основная боль апостола Павла о спасении Израиля, о праведности Израиля. Неправедный не спасется. Мы это часто видим и в псалмах, да, что праведные наследуют землю, что грешники будут истреблены и так далее. Праведник — это синоним слова «спасенный человек». Вот. Второй абзац говорит о суверенитете Бога в выборе способа спасения. Здесь говорится, что одних он избирает ко спасению, других избирает к погибели. Но вопрос, на каком основании? И мы увидели, что в 8 главе послания к римлянам там говорится о предузнании. То есть Бог наперед знает, как человек будет себя вести, как он примет, откликнется на вопрос спасения, на призыв веровать во Христа, либо не откликнется. Поэтому Бог избирает от вечности людей. И об этом говорит послание к Ефесянам, 1 глава, 3 стих, вот, что мы запечатлены, что мы спасены уже от вечности. Вот. Третий абзац, 14 по 29 стих, говорит нам о том, что хотя бы Израиль был как песок морской, многочислен, только остаток спасется. Обратите внимание, как он меняет эту парадигму, что вроде бы все избраны ко спасению, весь Израиль, но говорит, нет, спасется только остаток. А на каком основании остаток спасется?
3: По вере.
2: Только по вере. Оказывается, Бог может избрать или сказать, я избираю этот народ, но спасаются только те, кто откликаются по вере. Вот он, принцип откликаться по вере. И в конце концов, последний абзац, 30-33 стих, он опять же говорит, что обратите внимание, что евреи искали праведности от закона и не обрели ее. А язычники не искали праведности, но обрели праведность через веру во Христа. И мы сказали с вами, что на самом деле верующий человек, вроде бы читающий Писание, может стать религиозным человеком. Он исполняет все предписания закона, он старается жить по закону, но у него нет личных близких отношений с Богом. Почему? Потому что они выстраиваются по вере. Одно дело быть религиозным человеком, другое дело быть верующим. Верующий – это человек, который имеет личные близкие отношения с Богом через Иисуса Христа. Вот эта идея во Христе, через Христа, со Христом, которую апостол Павел повторяет во всех своих посланиях, это и есть ключевая идея. Спасется только тот, кто со Христом, что кто во Христе. Если ты не во Христе, какой бы ты ни был, в 10-м поколении верующим, ты не спасешься, ты не являешься праведным в глазах Бога. Но если ты во Христе, то все принадлежит тебе, и благословение, и обетование, которое Бог дал, все принадлежит тебе. Вот такая вот идея.
1: Ну, идея хорошая, она обнадеживает, а для нас, наверное, здесь как раз надежда и нужна. Мы ведь о себе не знаем, мы о себе сказать не можем. Господи, окажемся ли мы верными до конца?
2: Ну, смотри, на самом деле у нас есть очень ясный критерий. Какой этот критерий? Как можно этот критерий описать? Даже он не один, но один из ключевых. Вот верите, что вы дитя Божие?
3: А, конечно.
2: На каком основании?
3: Потому что в Писании даже сказано, что Дух свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи. То есть мы имеем удостоверение в самом
2: конечно,
3: себе.
2: Конечно, конечно. Молодец. На самом деле это очень важный критерий. Поэтому нет страха в сердце. А спасен я, а не спасен. Мне не надо ерзать на стуле. Я знаю, что тот, кто во мне, он мне свидетельствует, говорит, спокойно, ты мой. Он говорит, что вы запечатлены им в день искупления. У тебя печать. Ты понимаешь, что в тебе живет Дух Святой. Тебе нечего бояться. Как Бог узнает своих? Пришлет, будет Дух, по Духу Святому. Наличие Духа Святого, присутствие Духа Святого. Дух Святой не живет в религиозном человеке.

0: слова. Вот он, критерий. Он иногда кажется субъективным, но на самом деле он объективный, потому что Писание говорит, что вы будете исполнены Духа Святого. Вот этот вот Дух Святой будет вас вести за собой и вечно.
1: И он же является залогом нашего спасения.
0: Да.
1: Что ж, друзья, время наше вышло. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо, Олег Дмитриевич.
2: Спасибо.
0: Читайте Библию, вникайте, любите Христа, исследуйте свое сердце, будьте праведны пред Господом, по вере во Христа.
1: Увидимся завтра, друзья.
0: Аминь.

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнит очень легко. www.radiopilgrim.ru.
1: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council of World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaire Ministers Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaire Ministries Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам, среди них аборты, ограничения.

повышение для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хэмилтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, Церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хэмилтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, почему Бог позволил разбиться моей самоуверенности. Я хорошо помню эту ночь. Я метался в агонии, как животное в капкане. Я как пловец, переплывший огромное озеро, теперь должен был утонуть в 3 метрах от берега. Господи, что происходит? Я тебя не понимаю. И сосуд, который горшечник сделал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. Иеремия 18:4. Что все это значит? «Я не хочу разбиваться!» — кричал я, зажимая руками рот. «Это беспощадно! Это неразумно! Зачем тогда было беречь меня от юности? Почему ты допускаешь, чтобы я разбился?» Дух Святой стал открывать мне то, чего я в себе не видел. А не видел, потому что отказывался принимать истину, так тяжел был для меня ее крест. Но в ту ночь у меня выбора не было. Требовалось его хирургическое вмешательство. Приближаясь к нему, я не предполагал, что наткнусь на себя самого. Каждый раз, угождая Христу и получая его одобрение, я рос. Я поднимался по служебной лестнице, потому что служил как воин, чтобы угодить военачальнику. А хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса, писал Павел к Тимофею. Я не из теории знал, как важно иметь дерзновение. Я наслаждался жизнью, потому что мог без смущения и стыда смотреть в глаза своим детям, отцу и матери, друзьям, всем. Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, писал апостол Иоанн в 3 главе. Теперь же меня хватил удар. Я терял все свое духовное достояние. Почва уходила из-под ног. У меня больше не было дерзновения подойти к Нему, потому что сердце меня осуждало. Я не просто согрешил, я разбился в вере. Нет, не в вере. Я разбился в себе самом. Я обнаружил свои пределы, где не могу собой владеть и потому грешу. Не могу, хоть разбейся. И я разбился. Странные чувства. Когда это случилось, мне уже не было больно. От меня ничего не осталось. Хотелось только поскорее понять, что все это значит. О чем я расскажу в следующей передаче. Поразмышляйте над этим в течение этого дня. Всего доброго, до следующей встречи.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 2 июля, и наша тема сегодня «Навещайте сирот». И наш стих, послание Иакова 1:27, где автор пишет: «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть». И далее он говорит нам, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях. Вы хотите совершать Божьи дела? Вот простой способ. Иаков называет это чистым благочестием, которое непорочно перед Богом. Сложно ошибиться, если вы делаете это. Делаете что? Обращать внимание. Заботиться о сиротах. Это греческое слово «епископос». «Презирать» — это греческое слово «епископос», которое означает «смотреть», обращать пристальное внимание, чтобы узнать, какие меры нужно предпринять, когда вы увидите нужду, чтобы восполнить ее. Итак, когда Иаков говорит нам о том, чтобы презирать или навещать сирот, то это сказано о том, чтобы наблюдать за ними, изучать их, узнавать, какие у них нужды, и делать все возможное, чтобы их восполнить. Это и есть чистое и непорочное благочестие перед Богом. Подумайте об этом сегодня.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 2 июля. Старец, возлюбленному Гаию, которого я люблю поистине. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Третье послание апостола Иоанна, 1-2 стихи. Гаий был пастор церкви, достигший больших духовных успехов. Однако апостол Павел молился, чтобы не только его дух успевал, но он имел также крепкое здоровье, но и преуспевала его душа и тело. Некоторые верующие, стремясь иметь только духовное развитие, думая, что это вполне достаточно, они не занимаются самообразованием и не стремятся развиваться, что зачастую становится причиной непринятия и нежелания мирских людей слушать Божье Слово. Иисус Христос был развит и духом, и душой, и телом. Он вел здоровый образ жизни, был коммуникативен с любым человеком, мудро и остроумно отвечал, направляя при этом людей на духовный путь. Я верю в божественное преуспевание. Мы можем во всем быть преуспевающими и здоровыми, потому что Бог нам дал откровение, мудрость и исцеление. Возлюбленные, молитесь так, как молился апостол Иоанн. Стремитесь преуспевать не только духом, но также душой и телом. Во всем будьте успешными. Благослови вас Господь. Амен.
2: Вы слушаете Радио Пилигрим.
3: A major storm system is approaching the California coast. Please stay indoors.

0: Это все для нас.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 2 июля. Вера, а не чувство. Ибо мы ходим верою, а не видением. Второе послание Коринфянам 5:7. Библия учит нас жить верой, а не тем, что мы видим и чувствуем. Тем не менее, в отдельных случаях Бог использует обстоятельства, чтобы указать нам направление. Например, когда мы с Дэйвом почувствовали, что Бог побуждает нас начать телевизионное служение, никто в нашей семье не знал, как создавать телевизионные передачи. Кроме того, у нас не было денег для того, чтобы начать вещание. У нас не было возможности самостоятельно отыскать нужную сумму, и мы положились в этом на Бога. Если бы мы написали всем своим друзьям и партнерам об этой проблеме, но не получили бы помощи, мы бы не смогли сделать следующий шаг. Какой бы сильной ни была наша вера в то, что нам следует идти на телевидение, мы ничего не могли предпринять без денег. Мы верили, что Бог побуждает нас к этому, но нам нужно было, чтобы Он также использовал обстоятельства. Есть разница между верой, глупостью и самонадеянностью. С нашей стороны было бы неразумно влезать в долги, чтобы создать передачу. Предположим, женщина молится и чувствует, что ей нужно работать, чтобы семье хватало денег на проживание. Она решает найти работу, но у нее двое маленьких детей. И если ей не удастся найти хорошую няню, ей придется пересмотреть свои планы. Если Бог не позаботится об этом обстоятельстве, она не сможет осуществить задуманное. Возможно, Бог тем самым покажет ей, что ей пока лучше оставаться дома с детьми, нежели работать. Мы живем верой, однако нам следует просить у Бога мудрости, чтобы понять, когда следует проигнорировать то или иное обстоятельство, а когда нужно видеть в нем Божье указание. Божье слово на сегодня. Уповайте на Бога, но не теряйте при этом благоразумие. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы.

исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaire Ministers Canada» совместно с LifeWay Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. Тут о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, Церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, какова роль диакона в церкви?
1: Понятие диакония в церкви достаточно развитое понятие. Мы видим, что оно представлено на страницах Священного Писания, и потом на протяжении многих столетий жизни церкви она получала свое развитие. Само слово «диакон» означает «слуга» или «человек, который участвовал в помощи, он помогал, заботился тогда, когда люди кушали, он подавал еду». Это слуга, который лично заботился о ком-то. И вот это слово «диакония» или «диакон», оно взято было в контекст церкви как для описания тех людей, которые помогают. В основном задача диаконов – это быть помощниками пресвитеров, помощниками служителей, которые занимаются словом, занимаются молитвой, для того, чтобы им не нужно было отвлекаться на какие-то более технические вопросы. В книге «Деяния апостолов» написано о первой такой ситуации, когда возникли нужды в распределении продуктов, заботы о вдовах. И вот тогда служители пришли к необходимости. Апостолы и пресвитера, они под влиянием Духа Святого, они избирают 7 человек. И там сказано об этих 7 людях следующее. «Итак, братья, выберите из среды вашей 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу», то есть заботиться о столах. «А мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова». Так вот, исходя из этого, мы можем сказать, что задача диаконов заключается в том, чтобы позаботиться о многочисленных технических, административных вопросах, с которыми связано любое служение церкви, в маленькой церкви или в большой церкви, для того, чтобы духовная работа была возможной. Это главный элемент. Конечно, когда мы говорим о технической работе, эта техническая работа, она тоже имеет духовный смысл. То есть она должна делаться правильно. Вот почему в первом послании к Тимофею апостол Павел пишет характеристики, представляет характеристики пресвитеров или людей, которые могут быть пресвитерами, и рядом с ними говорит о характеристиках диаконов. Здесь сказано следующее. «Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надо прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения». То есть целый ряд квалификаций представляется к диаконам. Причина этого очень простая, потому что диаконы, они работают с людьми. Даже когда речь идет о технических вопросах, они все равно служат людям, они заботиться о том, чтобы служение церкви, которое является служением Богу и служением людям, чтобы оно производилось правильно, чтобы все было чинно, чтобы все было мирно. И вот здесь, когда мы имеем дело с людьми, то здесь, конечно, очень важен характер, важна репутация, кто этот человек. Важно, чтобы этот человек был богобоязненным, чтобы он имел, чтобы его сердце было движимо любовью к людям. Вот почему здесь важно, чтобы он был честный, недвоязычный, некорыстолюбивый, хранящий таинство веры в чистой совести. И даже после этого сказано, нужно их испытывать, нужно смотреть, насколько этот человек по-настоящему справляется с этой ответственностью, которая на него возлагается. Вот такое положение о диаконах представляет Библия. Конечно, в истории само понятие диакона получило 2 таких основных направления в развитии. То есть многие люди, они стали воспринимать диаконию как какое-то духовное служение или, так скажем, как шаг, предшествующий к тому, чтобы человек стал пресвитером или священником. И поэтому стали видеть диаконов как маленьких пресвитеров или маленького священника. Он как бы священник, который еще не вырос до священства, священник, который пресвитер, который еще находится в процессе, когда он пройдет этот свой путь, и потом тогда он станет вот тем человеком, который мог бы занять или нести на себе это служение священства. Ну, в действительности Писание не говорит о такой роли. о таком месте. Хотя, конечно, мы видим вот эти 7 диаконов, которые в первой церкви, они проповедовали. Мы видим, что они евангелизировали, они были очень эффективными. Стефан, один из них, это первый мученик, о котором сказано. Филипп, который проповедует и преподает крещение, мы видим. То есть, скорее всего, конечно же, диакония в данном случае, она не ограничивала возможности человека участия в духовном труде, в сугубо в служении словом конкретно. Вот. Но если мы посмотрим на смысл самой диаконии, то она, конечно же, касается вопросов, связанных с оказанием помощи в технической сфере жизни и функционирования церкви.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!
2: Дорогие друзья! На протяжении этих нескольких недель служение «Слово благодати» проводит марафон по сбору средств для поддержки проектов на 2019 год. Голод поистине растет. Каждую неделю мы получаем от вас порядка 40 вопросов. Ежегодно 30 тысяч новых слушателей открывают для себя наши радиопередачи. Ваш вклад практически помогает менять жизни. Люди со всего мира пишут нам о том, как находят ответы на наболевшие для них вопросы. Во время духовного кризиса, проблем в отношениях, сталкиваясь с диагнозом или новым вызовом в жизни. И Библия действительно говорит. Эти люди слушают, меняются и делятся истиной, помогая другим. Радиопрограммы – это лишь небольшая часть огромного служения, несущего Божье Слово через конференции, мобильное приложение, прямые трансляции, YouTube, социальные сети, библейский институт, сайт slovo.org, книги и другие средства. Наше служение существует исключительно за счет добровольных пожертвований таких людей, как вы. Мы просим вас стать частью этого служения, чтобы через вас Бог действовал в жизнях других людей. Молитесь о нас и поддерживайте это служение финансово. Мы очень нуждаемся в вас. Ссылку на страницу пожертвований вы можете найти внизу в описании. Голод растет. Стань ответом.

Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

Дорожите каждым днем, близким и родным теплом. В нашей жизни день за днем суета царит кругом. Но идя земным путем, дорожите

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

храм в тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Возрождение. Подобно многим легкомысленным молодым людям, юноша Н вел распутную жизнь и делал долги, чтобы стал утаивать на месте службы деньги. Так он отпускался все ниже и ниже. Сумма украденных денег достигла, наконец, таких размеров, что больше брать их было нельзя. Ежечасно ему грозила опасность быть замеченным в воровстве. Им овладело отчаяние, и вот однажды он оставил родительский дом и решил лишить себя жизни. Дорога вела его мимо церкви, где как раз проходило богослужение. Его потянуло зайти и послушать. Проповедник читал слова из книги Иова. «Ну вот я иду вперед, и нет его. Назад, и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне? Я не вижу. Скрывается ли он на правой? Не усматриваю». Вдруг проповедник прервал чтение и воскликнул: «Но Иов! Иов! Почему же ты не смотришь вверх?» Это слово с божественной силой врезалось в сердце юноши. Он не видел исхода ни впереди, ни сзади, ни справа, ни слева. И ему казалось, что остался только один выход – в бездну самоубийства. Но теперь он начал обращать свой взор вверх, к Богу и к той его благодати, которая может помочь там, где никакой уже человеческой помощи нет. Слово, сказанное проповедником, стало поворотным пунктом в его жизни. Через него он нашел Иисуса Христа, Спасителя своего. Он получил прощение грехов, а затем Господь помог ему выйти из долгов и из запутанного денежного положения. Раньше он искал счастье в нечестивых удовольствиях и грехе, а теперь он нашел его во Христе и Слове Его.
1: Из коллекции вечных хитов.

своди свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкус. Хочу держаться лишь Его. Хочу быть рядом,

Псалом 10. На небо свои устремляю я взоры. Душа моя к Богу живому стремится. Враги же хотят, чтобы она, словно птица, взлетела на самую дальнюю гору.

Когда же разрушены все основания, что сделать сумеет помазанник Божий?

Всем испытания. Дождем он прольет на врагов своих серу, палящие ветры их доля из чаши. Но праведник будет всех выше и краше, ибо во всем знает время –

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Сердце мое жаждет, Господь, Тебя. Жаждет Твоей любви, Иисус. Ожидаю прикосновений Твоих, Господь. Ищу их как благо самого лучшего на земле, Иисус.

Я Владимир. Вижу прославление и силу изменять людей. Люблю поклоняться в духе и играть на трубе Господу. Слушайте наши прославления на радио Пилигрим.

омыл нас и очистил, Господь. И потому мы праведны пред Тобой, с правым сердцем славим Тебя, Господь.

моя жизнь в Твоих руках, Господь. Ты омыл меня кровью Своей, Ты простил всякий грех. И я принимаю Твою праведность, чтобы славить Тебя, Иисус, следовать за Тобой и знать, что Твоя рука сохранит меня.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
0: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: «Буду слушать хорошо, не буду плохо».

0: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: слушайте Радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим. Мы здесь, и мы еще с вами.

Избавься от скуки, включи час по заявкам.

Мы даем тебе шанс развивать служение христианского радио в своей церкви, в своем городе, в своем регионе. Стань нештатным корреспондентом радио «Пилигрим».

знаю про тебе. За мене ти так тяжко.

0: Твоя слава, Господь. Его любовь навеки. Бог любит тебя всегда. Бог любит тебя сейчас. Аминь.
1: Хорошая музыка на радио «Пилигрим».

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Неважно, где ты живешь, главное, кто живет в твоем сердце. Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так, пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющий летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Это Радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим.

0: Слушать радио и общаться с друзьями стало просто элементарно с помощью Toolbar.
1: Привет, это Ликбез, MCLZ. Рядом со мной Денис и дядя Вова. Мы на радио Пилигрим. Ты с нами? Мы в эфире, поехали!

0: Телегрем.
1: Здравствуйте, здравствуйте! В эфире программа «Бодрое утро». Ее ведущие Владимир и Денис. Мы вещаем для тех, кто еще спит, для того, чтобы вы проснулись в конце-то концов. Оделись, обулись, тапочки натянули, чаек, кофе, там кто любит пирожки. И, друзья, давайте договоримся так, если вы нас слышите, сделайте погромче.

0: Радио Пилигрим. .ру.
1: Бим бим дири бим бим пару.
2: Радио Пилигрим.

0: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.
1: Аллилуйя! Аллилуйя!

0: Радио.
1: Что радио?
0: Радио Пилигрим.
2: Слава Иисусу! Воздай Ему славу! Аллилуйя!

0: Аллилуйя, Его любовь. Так прекрасно. О, Господь, благослови нас Твоей любовью. Поверни к соседу и скажи, Его любовь так прекрасна. Его любовь так прекрасна. Иисус, Иисус, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя.
1: Если у вас есть iPhone или iPad, слушать радио Пилигрим стало еще проще. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте радиостанции www.radiopilgrim.ru.
2: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
3: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
2: Только странно, а где наши обратные билеты?
3: У тебя нету их?
2: Нет.
3: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
2: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
3: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем.
4: Помогите!
5: Нас никто не слышит.
3: Постой, постой, постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
6: Это же радио Пилигрим!
7: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Радио Пилигрим. Удивительное радио.
1: Радио Пилигрим. Светлое радио.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 7. О причине и об упорстве злодейства Каина, которого от задуманного преступления не отклонили даже слова Божии. Но все то, о чем мы сказали выше, какую пользу оно принесло Каину, когда обратился к нему с речью Бог, обратился так, как обыкновенно говорил с первыми людьми, в качестве как бы собеседника через подчиненную ему тварь. Разве не совершил он задуманного преступления, убийства брата и после божественного увещания? Когда Бог показал различие между жертвами того и другого, приняв жертву одного и отвергнув жертву другого, что, конечно, могло быть замечено по какому-нибудь видимому признаку. А сделал это потому, что дела последнего были злы, а брата его добры. Тогда Каин сильно опечалился, и лицо его осунулось. Именно так об этом и написано. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Бытие, глава 4, стихи 6 и 7. В этом увещании, с которым Бог обратился к Каину, выражение «если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица», а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Из-за некоторой неясности, к чему оно относится, и предшествующего принятия жертвы одного и неприятия другого, понималось по-разному, когда толкователи божественных писаний пытались объяснить их сообразно с правилами веры. Ибо жертва приносится правильно, когда она приносится истинному Богу, которому одному только должны быть приносимы жертвы. Но она неправильно разделяется, когда не различается, как следует, место, время, сами приносимые вещи или приносящий, от того, кому приносится, или те, между которыми разделяется принесенное для употребления. В каком из приведенных отношений Каин не угодил Богу, понять нелегко. Но если апостол Иоанн говорит об этих двух братьях, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. И за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 12. То этим дается понять, что Бог потому отверг его дары, что он худо разделил их в том отношении, что хотя и дал Богу нечто ему принадлежащее,

не для того, чтобы заботиться о пользе других, а из страсти к господству. Добрые люди для того пользуются миром, чтобы наслаждаться Богом. Злые же, напротив, для того пользуются Богом, чтобы наслаждаться миром. Впрочем, так делают лишь те, которые верят, что Бог существует и печется о делах человеческих. А есть и гораздо худшие, которые и этому не верят. Итак, Каин, узнав, что Бог презрел не на его жертву, а на жертву его брата, должен был бы, изменившись, подражать доброму брату, а не завидовать ему из гордости. А между тем он опечалился, и лицо его поникло. Этот грех — зависть доброте другого, и притом своего брата, Бог особенно и порицал. Порицая, он спрашивал его: «Почему ты огорчился, и отчего поникло лице твое?» Бог видел, что он завидовал брату и порицал это. Ибо люди, для которых чужое сердце составляет тайну, могли усомниться, была ли эта печаль о своих дурных качествах, которые сделали его, как он убедился, неугодным Богу. Или же это была скорбь о добрых качествах брата, которые были Богу приятны, так как он презрел на жертву Авеля. Но Бог, который не хотел принять его жертвы, для того, чтобы обратить его недовольство скорее на самого себя, чем на брата, так как он был несправедлив, живя неправедно, и потому не был достоин, чтобы его приношение было одобрено, показал, насколько он был еще более несправедливым, беспричинно ненавидя своего справедливого брата. Не отпуская его, однако, без святой, справедливой и доброй заповеди, Господь сказал: «У дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Можно, пожалуй, эти слова понимать в том смысле, что грешник должен приписывать свой грех не кому-либо другому, а только себе. Это уже начало спасительного покаяния, ибо тогда кто бы то ни было будет господствовать над грехом, когда не возвысит его над собою, защищая его, а подчинит его себе, раскаиваясь в нем. В противном же случае, являясь заступником греха, он будет служить ему, как господину. Но если под грехом разуметь саму плотскую похоть, о которой говорит апостол: «Плоть желает противного духу» — послание к Галатам, глава 5, стих 17, упоминая в числе плодов этой плоти и зависть, которая подстрекала Каина и побуждала его погубить своего брата, то сказанное Каину Господом следует понимать так, что когда будет возбуждена та плотская сторона, которую апостол называет грехом, когда говорит: «Не я делаю то, а живущий во мне грех» — послание к Римлянам, глава 7, стих 17. Та часть души, которую и философы называют порочной, которая не должна увлекать за собою ум, но которую, напротив, ум должен держать в своей власти и удерживать от непозволительных дел. Итак, когда эта часть души будет возбуждена к дурному поступку, но успокоится и покорится словам апостола: «Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды» — послание к Римлянам, глава 6, стих 13. Тогда она, укрощенная и побежденная, обратится к уму, чтобы над нею, как подчиненный, господствовал разум. Это и повелевал Бог тому, кто воспламенялся завистью к брату и хотел убить того, кому должен был бы подражать. Он таким образом как бы сказал: «Удержи руки от злодейства, пусть не царствует грех в твоем мертвенном теле, так, чтобы ты повиновался его желаниям, и не предавай свои члены в орудие неправды греху». Нечто подобное сказано в той же божественной книге и о жене, когда после грехопадения спрошен

Богом, подверглись осуждению. Дьявол в лице змея, она же и ее муж в лице собственном. Бог сказал ей тогда: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей». А потом прибавил: «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Бытие, глава 3, стих 16. Что сказано Каину о грехе или о порочной похоти плоти, то же самое по смыслу говорится в этом месте и грешной жене, откуда следует заключить, что муж должен управлять женою, подобно душе, управляющей плотью. Почему апостол говорит: «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти». Послание к Ефесянам, глава 5, стихи 28-29. Все это нужно лечить как свое, а не осуждать как чужое. Но Каин принял заповедь Божию как изменник. Вследствие усилившейся зависти он вероломно убил брата. Таков был основатель земного града. А каким образом он предвозвестил собою иудеев, которые убили Христа, пастыря овец бессловесных, предизображенного Авелем, пастырем овец бессловесных? Ибо в аллегории заключено пророчество. Об этом в настоящее время я говорить не стану, но помню, что я говорил кое-что относительно этого в книге против Фавста Манихея.

0: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Крошки. Женщина, у которой беснуется дочь, настойчиво ищет встречу с Иисусом. Ученики просят своего мастера: «Господи, отпусти ее, она не перестает донимать нас». Заметьте, как Иисус ответил этой женщине. Он не отвечал ей ни слова. Выглядит так, как будто Христос игнорирует. Почему он это делает? Иисус знал, что история этой женщины будет рассказана всем будущим поколениям. Он хотел раскрыть истину всем, кто будет читать об этом. Поэтому он проверяет веру женщины, говоря ей: «Я послан только к погибающим овцам дома Израилева». Христос как бы говорит этим: «Я пришел, чтобы спасти евреев, почему я буду тратить их, Евангелие, на язычников?» Теперь это заявление послано к большинству из нас, но женщина не шевельнулась. Хочу спросить вас, как часто вы сдаетесь в молитве? Сколько раз вы, уставая, рассуждали: «Я искал Господа, я молился и просил, я просто не вижу результат». Поразмыслите, как ответила эта женщина. Она не ответила с недовольством, указывая пальцем, говоря: «Почему ты отверг меня?» Нет, нет, наоборот, Писание рассказывает, а она, подошедши, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Трудно читать, что следует после этого. Иисус дал отпор женщине еще раз. Только на этот раз его ответ был еще более жестким. Он говорит ей: «Нехорошо взять хлеб и бросить псам». Он проверяет ее еще раз. Теперь мать отвечает ему: «Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола». Какой невероятный ответ! Это показывает, что женщина не собирается отступать от Иисуса в своем намерении. За что Иисус хвалит ее, говоря ей: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Возлюбленные, мы не должны довольствоваться крошками. Нам обещаны благодать и милость в трудный час, включая кризисы, которые проходят наши семьи, спасенные или не спасенные. Мы приглашены приступить к престолу Христа с дерзновением, верой и уверенностью. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Блэс Паскаль. Мысли. Глава 2. Новый Завет. Иисус Христос. Введение. Иисус Христос, Бога-человек, средоточие сущего. Вот поэтому я и отвергаю все другие вероучения. Вот благодаря этому я нахожу ответ на все возражения. И как справедливо, что Господь, исполненный такой чистоты, открывается только людям, очистившим свои сердца. Вот поэтому христианство так для меня притягательно. Его учение о нравственности столь возвышено, что оно одно уже придает ему в моих глазах силу закона. Но я вижу в нем и другое важнейшее. Я вижу, что с незапамятных времен существует на земле народ, древнейший из всех, когда-либо существовавших. Множество раз людям было возвещено, что все они погрязнут в пороках, но в свой час к ним явится Искупитель. Целый народ предсказывает его пришествие, целый народ поклоняется ему потом. Это утверждает не какой-то отдельный человек, а множество людей. Это предсказывает целый народ, ради этого и существующий на земле вот уже 4000 лет. Их книги вот уже 400 лет как рассеяны по всему миру. Чем больше я в них вчитываюсь, тем больше нахожу там истин. То, что предшествовало, и то, что последовало. И эта синагога, предсказавшая его явление. И, наконец, сам этот народ, не имеющий ни кумиров, ни царя, погруженный в горестное ничтожество, не имеющий пророков, но синагогу посещающий. Народ, который, будучи враждебен пророкам, предстает перед нами несравненным свидетелем правдивости помянутых пророчеств, где уже все сказано и о его горестном ничтожестве, и даже о его ослеплении. Я вижу эту цепь событий, эту веру, отмеченную печатью Бога в своей непререкаемости, долговременности, непрерывности, в нравственных своих основах, в том, как она воплощается в жизнь, чему учит, в том, чего уже достигла. И этот наводящий ужас и предсказанный мрак, в который погружены иудеи. «Энс пальпанс ин меридие» — «Ты будешь ощупью ходить в полдень». «Дабитур либер сциенти литерас эддицет, нон поссум легере». «Подают умеющему читать книгу, и тот отвечает, не умею читать». Скипетр еще крепко держит первый чужеземный захватчик, слух о пришествии Иисуса Христа. «И я протягиваю руку к моему Спасителю, чье пришествие предсказывали в течение 4000 лет», и он снизошел на землю, дабы в предсказанное время и в предсказанных обстоятельствах принять мученическую смерть за меня. И теперь я, искупленный его милосердием, спокойно ожидая часа смерти, в надежде на вековечное воссоединение с ним, живу и радуюсь, дарует ли он мне в щедрости своей благо или ради моего блага посылает недолю, научив своим примером терпеливо ее сносить». Исток противоречий. Бог, униженный так глубоко, что приемлет смерть на кресте. Мессия торжествующий, смертью смерть попирающий. Две сути Иисуса Христа, два пришествия, две сути человеческой натуры. Они кощунственно говорят о том, чего не ведают. Христианское вероучение зиждется на двух основных положениях, и людям равно необходимо знать оба, и равно опасно не знать то или другое, и равно безграничное милосердие Господа, отметившего оба своей печатью. И тем не менее они берут на себя смелость утверждать, будто эти положения не взаимосвязаны. Мудрецов, утверждавших, что Бог един, преследовали, иудеев ненавидели, а о христианах и говорить не приходится. В свете здравого смысла они понимали, что если на земле существует вероучение, содержащее истину, Оно должно стать центром всех земных устремлений, направленных к единственной цели – утверждению и возвеличиванию христианства. Людские сердца должны полниться чувствами, согласными с тем, чему оно учит нас, и, наконец, что оно должно до такой степени стать целью и средоточием всех наших помыслов, дабы постигший его основы мог постичь и суть человеческой природы в частности и весь ход миропорядка в целом. И ссылаясь на это, они дерзают кощунственно поносить христианское вероучение, хотя совсем не разбираются в нем. Эти люди мнят, будто оно целиком сводится к поклонению Богу, которому приписывают величие, могущество и вековечность. Меж тем, будь это на самом деле так, христианство совпадало бы с деизмом, а оно почти так же далеко от него, как от атеизма, являющего собой полную противоположность нашей вере. Тем не менее, они, исходя из своей неверной посылки, делают вывод, что в христианстве не содержится истины, ибо попросту не понимают того главного, о чем свидетельствует все нас окружающее. Господь Бог никогда не являет себя людям с той очевидностью, с какой мог бы явить. Но пусть себе делают любые выпады против деизма, они при этом никак не задевают христианского вероучения, вещающего о таинстве пришествия Искупителя, который, совмещая в себе суть смертного человека и божественную суть, освободил людей от бремени первородного греха и в божественном своем образе примирил с нами Бога. Итак, христианство учит нас одновременно двум истинам. Первое гласит, что существует Бог, которому люди способны причаститься. Второе, что опороченные первородным грехом, они этого недостойны. Каждому человеку насущно важно познать обе эти истины, равно как опасно, познав Бога, не познать собственного своего горестного ничтожества, или, познав все свое ничтожество, не познать Искупителя, который может даровать ему исцеление. Первая из этих истин, не сопровождаемая второй, порождает гордыню, свойственную философам, познавшим Бога, но не ведающим своего ничтожества. Вторая без первой порождает отчаяние, свойственное безбожникам, ведающим свое ничтожество, но не познавшим Искупителя. И так как человеку равно необходимо познать обе истины, милосердие Господне равно дозволяет открыть ему глаза на ту и другую. Этим и занято христианское вероучение, в этом и заключена его суть. Обдумайте с этой точки зрения миропорядок, и вы поймете, что он сводится к утверждению главнейших идей нашей веры. Иисус Христос – цель и средоточие всего сущего. Кто познал это, познал причину причин. Заблуждающиеся лишь потому заблуждаются, что им неведома одна из этих двух истин. Ибо можно познать Бога, не познав при этом собственного своего горестного ничтожества. Можно познать свое ничтожество, не познав при этом Бога. Но невозможно познать Иисуса Христа, не познав при этом и Бога, и горестное свое ничтожество. Вот почему я и не стану доказывать здесь, опираясь на доводы, почерпнутые в мире природы, что Господь Бог, Троица, бессмертие души истинно существуют. Ничего такого я здесь доказывать не стану, и не только в силу недостаточности моих знаний для подыскания доводов, способных переубедить закоренелых безбожников, но и в силу полной бесполезности и бесплодности оных знаний, если человек не познал Иисуса Христа. И пусть он твердо уверен, что числовые пропорции суть истинные нематериальные, вечные и зависящие от основополагающей истины, содержащие их в себе и именуемые Богом, я все же никак не могу счесть этого человека, далеко продвинувшимся по пути к спасению своей души. Бог христиан отнюдь не только создатель геометрических истин и природных стихий. Такие рассуждения подобают язычникам и эпикурейцам. Он не только Бог, властный над жизнью и благосостоянием людей, дарующий вереницу счастливых лет тем, кто ему поклоняется. Такие рассуждения – удел иудеев. Но Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, Бог христиан – это Бог любви и утешения. Бог, преисполняющий собою сердца и души тех, кем он владеет. Бог, побуждающий их всем существом почувствовать свое низменное ничтожество и все его возвышенное безграничное милосердие, сочетающийся с ними в глубине их душ, наполняющий эти души смирением, радостью, доверием, любовью, все их стремления, сливающие в одно единственное – стремление к Нему. Кто ищет Бога вне Иисуса Христа и ограничивает свои поиски одной лишь природой, тот либо не находит даже проблеска света, который помог бы ему в этих поисках, либо выдумывает свой собственный способ познания Бога и служения Ему без посредника, тем самым обрекая себя на безбожие или почти столь же отвратительный христианскому вероучению деизм. Без Иисуса Христа земной мир перестал бы существовать, потому что был бы обречен уничтожению или уподобился бы аду. Если бы земной мир существовал, чтобы свидетельствовать людям о Боге, все вокруг источало бы зримое сияние Его божественного величия. Но так как Он существует лишь родением Иисуса Христа и ради Иисуса Христа, ради того, чтобы свидетельствовать людям об их греховности, равно как об искуплении этой греховности, все вокруг носит бьющую в глаза печать этих двух истин. Все вокруг, не являясь прямым подтверждением или отрицанием бытия Божия, тем не менее внятно вещает, что Он есть, но желает себя сокрыть. Все свидетельствует об этом. Найдется ли на свете хоть один единственный человек, который, познав природу, не познал бы одновременно горестного своего ничтожества? И разве единственно лишь тот, кто познал ее, единственно несчастен в этом мире? Человеку не должно совсем ничего не видеть, не должно ему и видеть так много, чтобы он вообразил, будто теперь всем овладел. Ему должно видеть ровно столько, чтобы понять, он все утратил. Должно видеть и не видеть. Именно такова ныне природа. Но какой бы точки зрения он ни придерживался, я не оставлю его в покое. Итак, все вокруг свидетельствует о нынешнем положении человека, но свидетельство это требует правильного понимания, ибо равно неверно и то, что все вокруг являет ему Бога, и то, что все скрывает его. Правильно одновременно и то, и другое. Правильно, что Бог скрывает себя от тех, кто пытается его искушать, и открывает себя тем, кто его ищет, потому что люди одновременно и недостойны Господа, и способны ему причаститься. Недостойны из-за нынешней своей греховности, способны благодаря первоначальной своей природе. Какой вывод мы можем сделать из нашего вечного блуждания в потемках, кроме одного единственного? Мы недостойны. Кто решается утверждать, что все люди слишком мелки для причащения Богу, тот обладает поистине великим самомнением. Если бы Господь Бог никогда и ни в чем не являл себя, вывод из этого вековечного его неприсутствия можно было бы сделать двоякий. Либо что божества не существует вообще, либо что люди недостойны его познать. Но так как он то являет себя, то скрывает, вывод из этого может быть только один. Если Господь Бог явил себя хотя бы раз, значит, он был, есть и пребудет во веки веков, из чего следует, что люди недостойны своего Творца.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию 12-м. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили

или с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council of World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaire Ministers Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaire Ministries Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалтырь. Псалом 1. Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Евангелие от Матфея. Глава 1. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Эсрома. Эсром родил Арама. Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона. Салмон родил Воза от Рахавы. Воз родил Авида от Руфи. Авид родил Иисея. Иисей родил Давида царя. Давид, царь, родил Соломона, отбывший за Уриею. Соломон родил Раваама. Раваам родил Авию. Авия родил Асу. Аса родил Иосафата. Иосафат родил Иорама. Иорам родил Озию. Озия родил Иоафаама. Иоафаам родил Ахаза. Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манассию. Манассия родил Амона. Амон родил Иосию. Иосия родил Иоакима. Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в

0: Итак, всех родов от Авраама до Давида – 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон – 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа – 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его, Марии, с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус».
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 17. «И сказал Илия Фисфитянин из жителей Галаадских Ахаву: „Жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою, в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. И было к него слово Господне: „Пойди отсюда и обратись на восток и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а вороном я повелел кормить тебя там“. И пошел он, и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было слово к нему Господне: „Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя“. И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал: „Дай мне немного воды в сосуде напиться“. И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал: „Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои“. Она сказала: „Жив Господь, Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров и пойду, приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем“. И сказал ей Илия: „Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю“. И пошла она, и сделала так, как сказал Илия, и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илию. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илии: „Что же мне тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего“. И сказал он ей: „Дай мне сына твоего“. И взял его с рук ее и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель. И возвал к Господу и сказал: „Господи, Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее“? И, простершись над отроком трижды, он возвал Господу и сказал: „Господи, Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него“. И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илия отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери, и сказал Илия: „Смотри, сын твой жив“. И сказала та женщина Илии: „Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно“. Глава 18. По прошествии многих дней было слово Господне к Илии в третий год: „Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю“. И пошел Илия, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии. И призвал Ахав Авдия, начальствовавшего над дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязненный. И когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их

хлебом и водою. И сказал Ахав Авдию: «Пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле, не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков и не лишиться скота». И разделили они между собой землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел одной дорогою, а Авдий особо пошел другой дорогою. Когда Авдий шел дорогою, вот навстречу ему идет Илия. Он узнал его и пал на лицо свое и сказал: «Ты ли это, господин мой, Илия?» Тот сказал ему: «Я». «Пойди, скажи господину твоему, Илия здесь». Он сказал: «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня? Жив Господь Бог твой, нет ни одного народа и царства, куда бы ни посылал государь мой искать тебя. И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А ты теперь говоришь: пойди, скажи господину твоему, или я здесь. Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя, не знаю куда. И если я пойду уведомить Ахава, а он не найдет тебя, то он убьет меня, а раб твой богобоязнен от юности своей. Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Иезавель убивала пророков Господних, как я скрывал 100 человек пророков Господних по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою? А ты теперь говоришь: пойди, скажи господину твоему, или я здесь, он убьет меня». И сказал Илия: «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою, сегодня я покажусь ему». И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Илии. Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: «Ты ли это, смущающий Израиля?» И сказал Илия: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, и 450 пророков Вааловых, и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Иезавели». И послал Ахав ко всем сынам Израилевым и собрал всех пророков на гору Кармил. И подошел Илия ко всему народу и сказал: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова. И сказал Илия народу: «Я один остался, пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают, а я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовете вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал: «Хорошо». И сказал Илия пророкам Вааловым: «Выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может и спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илия сказал всему народу: «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так: «Израиль будет имя твое». И построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерен, и положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: «Наполните 4 ведра воды и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова». Потом сказал: «Повторите». И они повторили. И сказал: «Сделайте тоже в 3-й раз». И сделали в 3-й раз. И когда полилась вокруг жертвенника вода, и ров наполнился водою, во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и сказал: «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что ты один Бог в Израиле, и что я раб твой, и сделал все по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе». И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!»
И сказала Милия: «Схватите пророков Валовых, чтобы ни один из них не укрылся». И схватили их, и отвел их Илия к потоку Кисону, и заколол их там. И сказал Илия Ахаву: «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел наверху кормила и наклонился к земле, и положил лицо свое между коленами своими, и сказал отроку своему: «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел, и сказал: «Ничего нет». Он сказал: «Продолжай это до семи раз». В седьмой раз тот сказал: «Вот, небольшое облако поднимается от моря, величиною в ладонь человеческую». Он сказал: «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Израиль. И была на Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Израиля.

0: Радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
2: Над каждым сердцем, каждою душой.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Вижу объект. Привести войска к полной готовности.
1: Противник собирается атаковать. Приготовиться к бою.
0: Отрезать все линии коммуникаций.
2: Ты со мной никогда не разговариваешь.
3: А толку-то? Ты меня все равно никогда не слушаешь.
0: Начинаем массированную бомбардировку.
2: Говорила же мама не выходить за тебя. Почему не послушала?
1: Артиллерия в бой.
3: Да ты и сама точь-в-точь, как твоя мамочка. Почему я только и раньше этого не увидел?
0: Контратака.
2: Оставь мою мать в покое.
1: Контратака.
3: Да ты сама ее первая вспомнила.
2: Нет, это ты первый вспомнил.
3: Нет, ты первый.
2: Нет, это ты.
0: Снайпер пошел.
2: Да я вообще не уверена, что ты верующий.
1: Снайпер, контратака.
3: Кто бы говорил, святоша нашлась.
2: Как ты можешь так говорить?
3: Я? Да это ты, дорогая, первая усомнилась в моей вере.
0: Перекрестный огонь.
2: Нет, это ты, дорогой.
3: Нет, ты первая.
0: Ты. Подсчитать потери.
2: Ты меня сильно обидел.
1: Подсчитать потери.
3: Ты тоже меня обидел.
2: А из-за чего вообще вся эта ссора заварилась?
3: Не знаю. Ты меня чем-то сильно разозлила.
2: Чем?
3: Не помню.
2: Прости, что я говорила, что ты неверующий.
1: Противник сложил оружие. Прекратить огонь!
3: Давай посмотрим, можем ли мы решить наш спор как верующие люди.
0: Противник согласен на мирные переговоры.
2: Все можем в укрепляющем нас Иисусе.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея «Апрель звук».
5: 24 часа в сутки. С вами радио «Филигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС. «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council of World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaires Ministres Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaires Ministres Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, вопрос очень серьезный. Кого-то волнует библейский взгляд на ношение бороды?
1: Это действительно, наверное, очень серьезный. Для кого-то, возможно, и есть серьезный этот вопрос. Но если мы посмотрим на историю того, что связано с внешним выражением благочестия, то в истории христианской церкви были самые разные формы, как люди выражали свое благочестие. И вот одной из таких форм является ношение бороды. Люди считают, что это очень важно. Есть даже движение такое, они находят какие-то духовные основания, почему у человека обязательно должна быть борода и так далее. Связывают это с какими-то постановлениями Ветхого Завета, с определенными обетами, которые люди давали, как обет назарейства и так далее. Но в действительности, если мы посмотрим на сущность того, о чем говорит нам Писание, то Писание говорит нам о сердце. Писание говорит о важности того, в каком состоянии душа человека. Душа человека определяет то, что из нее исходит, то есть то, как человек думает, как он чувствует, как он говорит, что он делает, какие реакции у него на то, что его окружает. Именно это имеет духовную значимость. Внешние атрибуты не имеют духовной значимости. Внешние атрибуты могут быть самые разные. В послании к римлянам в 14 главе апостол Павел говорит о традициях, которые существовали тогда. Тогда были другие, разные традиции, связанные с разными вопросами. И вот сказано о них следующее. «Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что его принял Бог». Это конкретно касалось идоложертвенного, то есть пищи, которая была пожертвована идолом, и пищи, которая не соответствовала диете кошерной или вот такой, которая регулировалась законом Моисеевым. И вот так как церковь стала распространяться среди язычников, и там некоторые не едят свинину, а некоторые едят свинину. И Бог через апостола Павла, обращаясь к этим людям, говорит, вы поймите, что это второстепенное, это не имеет такой большой значимости. Кто ест, не унижает того, кто не ест. Кто ест свинину, не унижает того, кто считает, что это плохо. Или кто не ест свинину, не унижает того, кто ест. Это же самое мы можем применить и к ношению бороды или каких-то подобных вещей. То есть кто носит бороду, не унижает того, кто ее не носит. А кто не носит бороду, не унижает того, кто это делает. И это не только, кстати, связано с бородой, это связано с другими какими-то формами. Некоторые люди, они считают, что обязательно для женщин носить покрывало. И некоторые покрывала в особенной форме должны быть. Или даже фасоны платьев определяют и так далее. Много разных вещей, которые можно встретить у определенных категорий христиан. По этой причине Писание регулирует это. Пожалуйста, не уязвляй совесть. Если ты считаешь, что ты свободен от этого, не унижай, не насмехайся над теми, кто считает это важным. Это, пожалуй, наверное, самый главный принцип, который помогает нам во всех подобных вопросах.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог. Дорогие друзья, на протяжении этих нескольких недель служение Слова Благодати проводит марафон по сбору средств для поддержки проектов на 2019 год. Голод поистине растет. Каждую неделю мы получаем от вас порядка 40 вопросов. Ежегодно 30 тысяч новых слушателей открывают для себя наши радиопередачи. Ваш вклад практически помогает менять жизни. Люди со всего мира пишут нам о том, как находят ответы на наболевшие для них вопросы. Во время духовного кризиса, проблем в отношениях, сталкиваясь с диагнозом или новым вызовом в жизни. И Библия действительно говорит, эти люди слушают, меняются и делятся истиной, помогая другим. Радиопрограммы – это лишь небольшая часть огромного служения, несущего Божье Слово через конференции, мобильное приложение, прямые трансляции, YouTube, социальные сети, библейский институт, сайт слово.орг, книги и другие средства. Наше служение существует исключительно за счет добровольных пожертвований таких людей, как вы. Мы просим вас стать частью этого служения, чтобы через вас Бог действовал в жизнях других людей. Молитесь о нас и поддерживайте это служение финансово. Мы очень нуждаемся в вас. Ссылку на страницу пожертвований вы можете найти внизу в описании. Голод растет. Стань ответом.
2: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Занятие под названием «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей» следует вести в медицинских и других вузах, поскольку религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Эту инициативу выдвигает Всемирный русский народный собор, сообщил ТАСС руководитель секретариата ВРНС и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев. Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях жизни и достоинства человека, не объясняя духовный аспект, то совершенно иное восприятие этих ценностей может формироваться у человека светского, сказал Лосев. Бывший королевский капеллан Гэвин Эшенден резко раскритиковал короля Великобритании Карла III после изменения формулировки его религиозной роли в официальном отчете о деятельности монарха. Поводом для спора стал отчет «Sovereign Grant» за 2025-2026 годы. Если в предыдущем документе среди обязанностей короля указывалось, что он является главой церкви Англии и защитником веры, то в новой версии говорится, что монарх является верховным правителем церкви Англии и защищает пространство для веры в многоконфессиональной стране, сообщает Christian Today. Эшенден, который служил капелланом покойной королевы Елизаветы II с 2008 по 2017 год, заявил, что такие изменения фактически ослабляют историческую роль британского монарха как защитника христианской веры. Христианская благотворительная организация Aid to the Church in Need – «Помощь церкви в нужде» призвала обратить внимание на ситуацию с религиозной свободой в странах, участвующих в чемпионате мира по футболу FIFA 2026, сообщает Christian Today. Турнир, который стартовал 11 июня и проходит на территории США, Мексики и Канады, впервые собрал рекордные 48 национальных сборных. Однако, по данным АСН, во многих странах-участницах миллион людей по-прежнему сталкиваются с ограничениями свободы вероисповедания, дискриминацией и даже преследованиями за свою веру. Главный редактор доклада АСН «Религиозная свобода в мире» Марта Петрозила заявила, что чемпионат мира напоминает не только о спортивном соперничестве, но и о ценностях, которые объединяют людей. Международное христианское служение «Johnny and Friends» – «Джонни и друзья», которое помогает людям с инвалидностью, передало свою 250-тысячную инвалидную коляску. Ее получила 11-летняя девочка по имени Нада из Таиланда, которая раньше не имела коляски и полностью зависела от помощи матери. У Нады диагностирован детский церебральный паралич. Все 11 лет мать носила дочь на руках, а для поездок по городу брала ее с собой на мотоцикл или переносила в рюкзаке. Собственной коляски у девочки никогда не было. Торжественная передача состоялась во время поездки президента служения Шона Торнтона в Таиланд. Вместе с коляской семья получила Библию на родном языке и автобиографическую книгу основательницы служения Джонни Эриксон Тады. Британская телерадиокомпания BBC объявила о создании нового 4-серийного документального сериала, посвященного жизни и наследию Иисуса Христа. Премьера проекта запланирована на 2027 год. Он выйдет как на телевизионных каналах BBC, так и на стриминговой платформе компании, сообщает The Christian Post. По словам создателей, сериал будет основан на последних исторических исследованиях, археологических открытиях и мнениях ведущих специалистов. Авторы намерены показать жизнь Иисуса в более широком историческом и культурном контексте, а также исследовать влияние его служения на развитие мировой истории. В BBC заявили, что проект поможет по-новому взглянуть на одну из самых значимых личностей человечества. Используя новейшие исследования, археологические находки, современные технологии и экспертные свидетельства, этот сериал расширит и углубит наше понимание одного из самых влиятельных людей в истории, говорится в заявлении вещателя. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 3 июля. Уделяйте время Богу. А надеющиеся на Господа, полагающиеся на Него, черпающие силу у Него, обновятся в силе, поднимут крылья и поднимутся ввысь, приблизятся к Богу, как орлы поднимаются к небу, побегут и не устанут, пойдут и не утомятся. Книга пророка Исаии, 40:31. Расширенный перевод Библии. Мы живем век тотальной нехватки времени и постоянно находимся в спешке. Враг очень успешно проводит свою тактику. Он старается помешать нашим молитвам и чтению слова, не позволяя нам вырваться из повседневной суеты. Мы постоянно находимся в цейтноте, не успеваем сделать что-то одно, как приходится снова куда-то бежать и делать что-то другое. В результате мы забываем о том, что действительно важно – семья, здоровье, Бог, развитие духовной жизни. Мы начинаем испытывать стрессы, и единственный способ навести порядок в своей жизни – это сблизиться с Богом. Мы не можем управлять своей жизнью без Него. Мы не в состоянии справиться с нагрузкой, хаосом и стрессами без Божьей помощи. Если мы не будем уделять время изучению слова и молитве, нам не избежать проблем в браке, с детьми, с финансами, в отношениях с другими людьми. Бог даст нам силу, позволит сохранить мир в душе и мудро относиться к происходящему, если мы начнем молиться обо всем, вместо того, чтобы пытаться самостоятельно справляться со всеми проблемами. Когда мы проводим время с Богом и слушаем Его голос, Он обновляет нашу силу, дает нам возможность находить выход в любых ситуациях и не уставать. Прежде всего, нам нужно начать мудро распоряжаться своим временем, всегда ставя Бога на первое место. Божье слово на сегодня. Каждый день уделяйте время общению с Богом. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Памяти Александра Меня. Пора, мой друг, пора понять,

Ах, если б знать, ах, если б знать. Последней осени восход, молитва утренняя льется, но как-то странно сердце бьется, то затрепещет, то замрет. Оставь зачем шаги.

если б знать, ах, если б знать. Последней осени восход, дорога к храму лентой вьется. Блажен, кто к небу прикоснется, блажен, кто верует и ждет. Пора, мой друг, пора понять, как мало времени осталось и чем наполнить эту малость. Я так хотел тебе сказать. Ах, если б знать, ах, если б знать.

смирен, у него на себя нет надежды, он от Господа благословен. Тот, кто хочет идти и не падать на скорбном пути, Божий страх сохранять в себе должен.

поможет. Она ничего не может, совесть все равно гложет. Нужно новое рождение, сердце изменение. Бог дает жизнь, омывает грех, снимает обвинения, дает сердце мир и покой. Этого не даст никто другой, только Иисус Христос. Поэтому, мой друг, у меня

0: хит на радио «Пилигрим».
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 2. Псалом Давида. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Тогда скажет им во гневе своем и ярости своею, приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари». Научитесь, судьи земли! Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все уповающие на него. Глава 2. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский?» Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались с радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода все ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется, реченное через пророков, что он Назареем наречется.
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 19. «И пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом, И послала Иезавель посланника к Илии сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю своей душой того, что сделано душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и спросил смерти себе и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег, и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харифа. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я, Господи, Боги Саваофи, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал: «Выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». Услышав сие, Илия закрыл лицо свое милостью своею и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос, и сказал ему: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я, Господи, Боги Саваофи, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал ему Господь: «Пойди обратно свою дорогу через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирию, а Иеуя, сына Намесиина, помажь царя над Израилем, Елисея же, сына Сафатова из Авел-Мехолы, помажь пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих колен не преклонились пред Ваалом, из всех сих уста не лобызали его». И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал, 12 пар волов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо него, бросил на него милость свою. И оставил Елисей волов, и побежал за Илию, и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему: «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отойдя от него, взял 2 пары волов и заколол их, и, зажегши плуг волов, изжарил мясо их и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Илию, и стал служить ему. Глава 20. Венадад, царь сирийский, собрал все свое войско, и с ним были 32 царя, и кони, и колесницы, и пошел, осадил Самарию, и воевал против нее. И послал послов к Ахаву, царю израильскому, в город, и сказал ему: «Так говорит Венадад: серебро твое и золото твое мои, и жены твои, и лучшие сыновья твои мои». И отвечал царь израильский и сказал: «Да будет по слову твоему, господин мой царь, я и все мое твое». И опять пришли послы и сказали: «Так говорит Венадад: я послал тебе сказать, серебро твое и золото твое, и жен твоих, и сыновей твоих отдай мне. Поэтому я завтра к этому времени пришлю к тебе рабов моих, чтобы они осмотрели твой дом и дома служащих при тебе, и все дорогое для глаз твоих взяли в свои руки и унесли». И созвал царь израильских всех старейшин земли и сказал: «Замечайте и смотрите, он замышляет зло, когда он присылал ко мне за женами моими, и сыновьями моими, и серебром моим, и золотом моим, я ему не отказал». И сказали ему все старейшины и весь народ: «Не слушай и не соглашайся». И сказал он послам Венадада: «Скажите господину моему царю, все, о чем ты присылал в первый раз к рабу твоему, я готов сделать, а этого не могу сделать». И пошли послы и отнесли ему ответ. И прислал к нему Венадад сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если праха самарийского достанет по горсти для всех людей, идущих за мною». И отвечал царь израильский и сказал: «Скажите, пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся». Услышав это слово, Винодат, который пил вместе с царями в палатках, сказал рабам своим: «Осаждайте город!» И они осадили город. И вот один пророк подошел к Ахаву, царю израильскому, и сказал: «Так говорит Господь, видишь ли все это большое полчище? Вот я сегодня предам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь». И сказал Ахав: «Через кого?» Он сказал: «Так говорит Господь, через слуг областных начальников». И сказал Ахав: «Кто начнет сражение?» Он сказал: «Ты». Ахав счел слуг областных начальников, и нашлось их 232. После них счел весь народ всех сынов Израилевых 7000. И они выступили в полдень. Винодат же напился допьяно в палатках вместе с царями, с 32 царями, помогавшими ему. И выступили прежде слуги областных начальников. И послал Винодат, и донесли ему, что люди вышли из Самарии. Он сказал: «Если за миром вышли они, то схватите их живыми, а если на войну вышли, также схватите их живыми». Вышли из города слуги областных начальников и войско за ними, и поражал каждый противника своего, и побежали сирияне, а израильтяне погнались за ними. Винодат же, царь сирийский, спасся, наконец, всадниками. И вышел царь израильский, и взял коней и колесницы, и произвел большое поражение у сириян. И подошел пророк к царю израильскому и сказал ему: «Пойди, укрепись, и знай, и смотри, что тебе делать, ибо по прошествию года царь сирийский опять пойдет против тебя». Слуги царя сирийского сказали ему: «Бог их есть, Бог гор, поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ним на равнине, то верно одолеем его. Итак, вот что сделай: удали царей каждого с места сего, и вместо них поставь области начальников, и набери себе войско столько, сколько пало у тебя, и коней, сколько было коней, и колесниц, сколько было колесниц, и сразимся с ними на равнине, и тогда верно одолеем их». И послушался он голоса их и сделал так. По прошествии года Винодат собрал сириян и выступил к Афеку, чтобы сразиться с Израилем. Собраны были сыны Израилевы, и, взяв продовольствие, пошли навстречу им. И расположились сыны Израилевы станом пред ними, как бы два небольшие стада коз. А сирияны наполнили землю. И подошел человек Божий и сказал царю израильскому: «Так говорит Господь, за то, что сирияне говорят: Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчище предам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь». И стояли станом одни против других 7 дней. В 7-й день началась битва, и сыны Израилевы поразили 100 000 пеших сириян в один день. Остальные убежали в город Афек. Там упала стена на остальных 27 000 человек. А Винодат ушел в город и бегал из одной внутренней комнаты в другую. И сказали ему слуги его: «Мы слышали, что цари дома Израилева, цари милостивые. Позволь нам возложить вретище на чресла свои и веревки на головы свои и пойти к царю Израильскому. Может быть, он пощадит жизнь твою». И опоясали они вретищами чресла свои и возложили веревки на головы свои и пришли к царю Израильскому и сказали: «Раб твой Винодат говорит, пощади жизнь мою». Тот сказал: «Разве он жив? Он брат мой». Люди сии приняли это за хороший знак и поспешно подхватили слово из уст его и сказали: «Брат твой Винодат». И сказал он: «Пойдите, приведите его». И вышел к нему Винодат, и он посадил его с собою на колесницу. И сказал ему Винодат: «Города, которые взял мой отец у твоего отца, я возвращу, и площади ты можешь иметь для себя в Дамаске, как отец мой имел в Самарии». Ахав сказал: «После договора я отпущу тебя». И, заключив с ним договор, отпустил его. Тогда один человек из сынов пророческих сказал другому по слову Господа: «Бей меня». Но этот человек не согласился бить его и сказал ему: «За то, что ты не слушаешь гласа Господня, убьет тебя лев, когда пойдешь от меня». Он пошел от него, и лев, встретив его, убил его. И нашел он другого человека и сказал: «Бей меня». Этот человек бил его до того, что изранил побоями. И пошел пророк и предстал пред царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал: «Раб твой ходил на сражение, и вот один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека и сказал: «Стереги этого человека. Если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра». Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. И сказал ему царь израильский: «Таков тебе и приговор, ты сам решил». Он тотчас снял покрывало с глаз своих, и узнал его царь, что он из пророков, и сказал ему: «Так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». И отправился царь израильский домой, встревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию.

Я годами стучался в закрытую дверь, удивлялся, что он мне не отвечал. Временами стонала душа от потерь.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Страдания и осмысленность. Почему в мире так много страданий? Этот вопрос мы задаем себе раз за разом, порой не задумываясь, что сам вопрос этот и отличает нас, например, от животных, которым просто в голову никогда не приходит размышлять о несправедливости в этом мире. Значит, кто-то вложил в нас понятие справедливости, да еще дал ему главное место среди ценностей нашего сердца. То и доставляет нам мучение, что мы, осознавая всю порой чудовищную несправедливость в этом мире, сами практически не способны ее устранить, хотя люди пытались и будут всегда пытаться. Но главное, мы не хотим страдать, если случается не потому, что это больно или неприятно, а потому что не знаем, почему и зачем. Нам нужен ответ на вопрос. И если он есть, то все обретает осмысленность, и большие скорби, и боли, и малые, даже смерть и мучения становятся подвигом, если в них есть смысл и ответ на тот самый вопрос «Зачем?». О Христе сказано, что на подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Исаия 53:11. Мы спасаемся благодаря тому, что Он страдал за нас. Кроме того, сказано также, что Отец Небесный усовершил Его как вождя спасения.

0: печалях. Нужно только быть готовыми спросить, и тогда все обретает смысл, и приходит вера, которая переставляет горы, прежде всего, сердце нашего. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, в первой книге «Царств» описывается ситуация, когда царь Саул приходит к волшебнице и просит вызвать дух Самуила, пророка. Как это могло произойти? Почему волшебница смогла вызвать дух Самуила, когда после своей смерти он находился с Богом?
1: Этот вопрос предполагает более широкий вопрос. Имеют ли волшебники власть над спасенными душами? Могут ли они каким-то образом иметь к ним доступ для того, чтобы пользоваться их информацией или же использовать их, вот как в данной ситуации? Если мы посмотрим внимательнее на то, что говорится, когда эта история представлена нам на страницах Священного Писания, то мы увидим, что картина здесь совершенно иная. Здесь не волшебница руководит всем, а Бог руководит. И Бог в данном случае руководит даже волшебницей. Ситуация вот какая. Саул, как известно, он на определенном, на самом раннем этапе своей жизни, своего царствования, он поступает против Бога. И в этом своем поступке против Бога, там был даже целый ряд его поступков, которые были сделаны против Бога, то в результате этих поступков Самуил, пророк, он провозглашает Божий суд над ним. И он говорит о том, что Бог сказал, что царство твое отнято от тебя, и он сказал о том, что есть другой человек, которого Бог поставит на твое место. Он уже поставил, избрал этого человека. Этот приговор был произнесен один раз, но Саул сильно не хотел в это поверить. Он сильно держался за свою власть, он делал все, что возможно для того, чтобы упрочить свое положение. И поэтому он преследует Давида снова и снова в самых разных формах. И как, хотя Бог ему показывает и говорит о том, что нет, царство от тебя отнято. Нет, Давид будет в действительности тем, кому я даю царство над Израилем. Саул никак с этим не соглашается. И вот тогда, когда ему кажется, что уже все уходит, почва из-под ног, все вываливается из рук, он прибегает к последней соломинке, как бы хватается за соломинку. Вот тогда, когда Самуил уже умер, Самуил уже от старости умер, вот, и находясь в очень сложных обстоятельствах, Саул, некому больше ему идти, и он идет к волшебнице и спрашивает волшебницу: «А можешь ли ты устроить мне встречу с Самуилом?» Вот она вызыватель мертвецов, и хотя они были запрещены, волшебники, и это понятно, почему? Потому что они имеют дело с нечистой силой, с нечистыми духами. Вот. Но Саул одевается так, что чтобы его не узнать, и идет, он знает, что есть волшебница, идет к ней. И вот волшебница вызывает дух Самуила, и Самуил действительно приходит. Но ответ или разгадка этого всего сложного ребуса, она как раз сокрыта в том, что Самуил говорит. Когда Самуил является, Самуил очень ясно провозглашает Саулу все то же самое, что Бог сказал однажды через него. Посмотрите, это первая книга Царств, 28 глава, 16 стих. «И сказал Самуил: для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался твоим врагом? Господь сделает то, что говорил через меня, отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду, так как ты не послушался гласа Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалека, то Господь и делает это над тобой ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобой в руки филистимлян, завтра ты и сыны твои будете со мною, а стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». То есть Самуил, он в действительности является, но он является не потому, что волшебница его вызвала, а он является потому, что Бог решил в данной точке еще раз провозгласить свой суд над Саулом. И этот суд провозглашается категорично, провозглашается ясно, и он провозглашается от авторитета и от лица самого Бога. То есть то, что говорит Самуил здесь, соответствует божественному суду, который Бог уже определил для Саула. И Бог позволяет Самуилу прийти в данном случае для того, чтобы еще раз подчеркнуть важность того, что было сказано однажды. То есть вывод из этого таков. Бог управляет всем, Бог управляет даже волшебниками, Бог может использовать самые разные инструменты и самые разные силы для того, чтобы осуществлять свою волю. И в данном случае он осуществил ее для того, чтобы произнести последний суд над Саулом, который так долго ему противился.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Занятия под названием «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей» следует вести в медицинских и других вузах, поскольку религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Эту инициативу выдвигает Всемирный русский народный собор, сообщил ТАСС руководитель секретариата ВРНС и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев. Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях жизни и достоинства человека, не объясняя духовный аспект, то совершенно иное восприятие этих ценностей может формироваться у человека светского, сказал Лосев. Бывший королевский капеллан Гэвин Эшенден резко раскритиковал короля Великобритании Карла III после изменения формулировки его религиозной роли в официальном отчете о деятельности монарха. Поводом для спора стал отчет «Sovereign Grant» за 2025-2026 годы. Если в предыдущем документе среди обязанностей короля указывалось, что он является главой церкви Англии и защитником веры, то в новой версии говорится, что монарх является верховным правителем церкви Англии и защищает пространство для веры в многоконфессиональной стране, сообщает Christian Today. Эшенден, который служил капелланом покойной королевы Елизаветы II с 2008 по 2017 год, заявил, что такие изменения фактически ослабляют историческую роль британского монарха как защитника христианской веры. Христианская благотворительная организация Aid to the Church in Need – «Помощь церкви в нужде» призвала обратить внимание на ситуацию с религиозной свободой в странах, участвующих в чемпионате мира по футболу FIFA 2026, сообщает Christian Today. Турнир, который стартовал 11 июня и проходит на территории США, Мексики и Канады, впервые собрал рекордные 48 национальных сборных. Однако, по данным АСН, во многих странах-участницах миллион людей по-прежнему сталкиваются с ограничениями свободы вероисповедания, дискриминацией и даже преследованиями за свою веру. Главный редактор доклада АСН «Религиозная свобода в мире» Марта Петрозила заявила, что чемпионат мира напоминает не только о спортивном соперничестве, но и о ценностях, которые объединяют людей. Международное христианское служение «Johnny and Friends» – «Джонни и друзья», которое помогает людям с инвалидностью, передало свою 250-тысячную инвалидную коляску. Ее получила 11-летняя девочка по имени Нада из Таиланда, которая раньше не имела коляски и полностью зависела от помощи матери. У Нады диагностирован детский церебральный паралич. Все 11 лет мать носила дочь на руках, а для поездок по городу брала ее с собой на мотоцикл или переносила в рюкзаке. Собственной коляски у девочки никогда не было. Торжественная передача состоялась во время поездки президента служения Шона Торнтона в Таиланд. Вместе с коляской семья получила Библию на родном языке и автобиографическую книгу основательницы служения Джонни Эриксон Тады. Британская телерадиокомпания BBC объявила о создании нового 4-серийного документального сериала, посвященного жизни и наследию Иисуса Христа. Премьера проекта запланирована на 2027 год. Он выйдет как на телевизионных каналах BBC, так и на стриминговой платформе компании, сообщает The Christian Post. По словам создателей, сериал будет основан на последних исторических исследованиях, археологических открытиях и мнениях ведущих специалистов. Авторы намерены показать жизнь Иисуса в более широком историческом и культурном контексте, а также исследовать влияние его служения на развитие мировой истории. В BBC заявили, что проект поможет по-новому взглянуть на одну из самых значимых личностей человечества. Используя новейшие исследования, археологические находки, современные технологии и экспертные свидетельства, этот сериал расширит и углубит наше понимание одного из самых влиятельных людей в истории, говорится в заявлении вещателя. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Поклон священника. Встретил один человек своего знакомого, который раньше был заядлым пьяницей и дебоширом. Смотрит на него, а он изменился, выглядит прилично, опрятно одет, в глазах свет. Поинтересовался он у знакомого о его жизни, а тот и рассказал, что его сын стал священником. Человек удивился. Сын такого отца посвятил свою жизнь служению Богу. А знакомый, продолжая говорить, сказал, что через сына сам пришел к вере и в корне изменил свою непутевую жизнь. «Как такое могло случиться?» — изумился человек. «Однажды», — рассказал бывший пьяница, — «изругал я своего сына последними словами, а он мне в ответ поклонился и попросил прощения. От этого поступка сына во мне душа перевернулась. Не мог я себе представить, что он, священник, у меня, подонка, когда-нибудь прощения будет просить. Я ему все детство искалечил, а он у меня прощения просит. С тех пор со мной что-то произошло. Бросил я пить и гулять, в Бога поверил, другим человеком стал».

0: Остановись, прими Иисуса Христа сегодня, сейчас, и будешь с Господом в вечности. Слишком рискованно откладывать решение самого главного вопроса на завтра. Завтра может и не быть.
1: Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Это сказал премудрый Соломон. В другом месте Библии апостол Яков обращается к тем, которые живут завтрашним днем, такими словами. «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Следует отметить, что Библия, то есть Слово Божие, никогда не говорит о завтрашних возможностях спасения. Вы в ней не найдете такие выражения, как «может быть завтра» или «потом», «в следующий раз», но всегда «ныне», то есть «теперь», «сегодня». Причина в этом та, что сегодняшний день, теперешнюю возможность возвратить нельзя. Она актуальна только в настоящее время, ныне, теперь, сегодня. Нас особенно интересует, какое отношение имеет это слово к нашему спасению. Во втором чтении всем тем, которые по той или иной причине откладывают свое спасение на неизвестное будущее, на завтрашний день. Но слова эти являются не только предупреждением, но они также указывают на благословенный факт, что мы живем сейчас в периоде благодати и что двери спасения широко открыты для нас всех сейчас. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Нам больше не нужно ждать, ибо теперь уже все готово. Жертва за грех совершена искупительной смертью Иисуса Христа, и каждый верующий в Иисуса Христа может быть полностью оправдан от всех грехов верою в Господа Иисуса Христа. Почему у некоторых нет уверенности в их спасении, если с Божьей стороны все уже совершено? Есть такие люди, которые ищут Бога, взывают к Нему о прощении грехов и о спасении своих душ, и тем не менее, если спросить их, спасены ли они или нет, то обыкновенно отвечают: «Ну, как же мы можем знать? Ведь об этом один Бог ведает». О, какое жалкое понятие о спасении! А такое не раз приходилось встречать. Видите ли, вся проблема в том, что эти люди никогда не обращали должного внимания на это значительное слово «теперь».

или ныне, или сегодня в Священном Писании. Христос сказал: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Ведь это сказал не человек, а сказал Христос, Сын Божий. В момент, когда ты возложил свою надежду на Иисуса Христа и принял Его как твоего личного Спасителя, ты перешел от смерти в жизнь. Это то, что говорит Слово Божие. Поэтому ты теперь спасен, помилован, прощен. Ты сейчас дитя Божие на основании обетований Божьих. Как можно проще сказать эту истину, чем сказал апостол Иоанн в своем первом послании? «Возлюбленные, — пишет он, — мы теперь дети Божьи». Это он писал верующим, тем, которые верою приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Ясно и определенно, не правда ли? «Мы теперь дети Божьи». И дальше в этом же стихе он говорит об их будущем, но еще не открылось, что будем. «Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Это еще впереди, но тем не менее он говорит о настоящем словами «Мы теперь дети Божьи». То же самое пишет верующим апостол Петр. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Не завтра или в каком-то будущем, а именно ныне, сейчас. Что дает нам право быть уверенными, что мы действительно спасены? На чем основана наша вера? На чувствах или это результат самовнушение с нашей стороны, или это просто убедительные слова человеческие? Нет, оно основано на том, что сказал Бог в Слове Своем. Вот это ныне и дает нам право на уверенность нашего спасения. В заключение, уважаемый радиослушатель, я хотел бы тебя спросить, имеешь ли ты это спасение? Знаешь ли ты, что ты спасен? Или ты только надеешься быть спасенным? Имеешь ли ты сейчас, сегодня, жизнь вечную? Вот самый важный вопрос. Если ты не имеешь этой уверенности, ты не примирен с Богом, грехи твои еще не прощены, то к тебе относятся эти слова. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Двери спасения широко открыты для тебя сегодня. Но ты должен тогда прийти к Нему сейчас, верой. Да поможет тебе Господь это сделать, не откладывая, теперь.

0: наша программа подошла к концу. В ней прозвучали проповедь Ярла Николаевича Пести и песня «Остановись» группа «Открытое небо». Пишите нам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Мы поклоняемся Тебе, потому что Ты великий Господь, потому что Ты один такой, который возлюбил нас больше своей жизни.